скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

впервые в концертном зале нового «Филатов и Карас». Прямой эфир, живой звук, живая среда. 29 июля в 18:00 сольный концерт «Филатов и Карас» лайв. Слушай эфир, смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

0: Нове радио. Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
7: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
8: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное,
6: 385.
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама. Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
5: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
7: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под глазами Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, но пес.
8: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Луг, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Новое.

0: Реклама.
1: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
10: Белые медведи в Магнитогорске?
11: Белые медведи в Магнитогорске!
12: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
13: Билеты в продаже 0+.
14: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
15: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
16: 20-66-66.
17: Новое на

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Новое радио.

хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу, с

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: магазине приложений. Радио. 12+. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Мы урожай обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая. Припасы точно никому не помешают. В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.
5: Новое. Это мы.
6: Всем привет, с вами Хам Али и Новоиз.
7: С вами Анет Сайн.
8: С вами Рамиль.
9: С вами группа Добро.
10: Всем привет, с вами Звонки.
11: Всем привет, это Артик Асти.
12: Это Филатов и Кэрос.
13: Это Саня СТ.
14: Это Сергей Лазарев.
15: Всем привет, меня зовут Ёлка.
16: Всем привет, с вами Джонни.
5: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
5: Это просто хахашка распирает изнутри.
4: Кирилл Калинин в кадре.
5: Приколист и талант.
4: И в центре главных музыкальных событий.
5: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
4: все, что звучит на новом, теперь на экране.
5: Музыкальные скоростя.
4: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
5: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: Новое радио. Реклама.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
3: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насос, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка-бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
6: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
7: Белые медведи на льду!
8: Белые медведи на льду!
9: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
10: Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Пока что это Калинин, все как обычно. Рад вас приветствовать, особенно в такой замечательный день. По определению, пятница таким является. Почему я в приподнятом настроении? Потому что сегодня день новинок, ваши любимые новые песни, которые вы слышите впервые. Между прочим, эту некую эксклюзивность нашей программе и в целом новому радио добавляет, потому что вот где еще сразу новинки прямо вот сходу ушатом на вас вот выливают с утра на ваш неокрепший, невыспавшийся мозг. Прям сразу все наши попсовики написали классные песни. И сейчас мы их будем слушать, хочется вам того или нет. Но они правда хорошие. Все, а спасибо за это нашей команде маленькой. Елена, Олег. Вот, у нас вообще, я не знаю, где еще такое, кстати. Стоит этим гордиться, мне кажется. Где еще, кроме нового радио, просто вот слушатели были слушателями, просто вот так же вот, как и вы там слушали, раз они слушатели, а потом стали частью команды. Вот Елена подбирает этот музон весь, копается в этих прекрасных песнях. Вот Олег потом это все выкладывает. А когда-то они были вот тоже рядовыми ребятами, которые просто по приколу врубали новое радио. Что-то я слишком бодрый, да? Для человека, который на самом деле уснул полвторого. Не знаю, просто, наверное, лето. Просто, наверное, ощущение какое-то приятное от знакомства с вами, дорогие друзья. Несмотря на то, что я не всех вас знаю лично, но чувствую, что вы все классные, потому что у вас хороший вкус. Поехали потихонечку.
1: Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты». Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем. Здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.
2: Ну, конечно же, как не начать с нашего любимчика по имени Лурик.
1: Выгодно.
2: Ну, конечно же, как не начать с нашего любимчика по имени Лурик. Называется песня «Аутентичность».

0: один плюс один. Калинин и Райтраум.
1: Ну что?
2: Это был лирик, мы послушали новинку.
1: Да,
2: что
1: круто.
2: Аутентичная, такая летняя, легкая, веселенькая с фанк-гитарой.
1: Аутентичная.
2: Аутентичная, не знаю почему. Так что называется?
1: А, новинка называется, трек называется аутентичная?
2: Да,
1: Я думал, ты про трек так выразился.
2: Ты что, я даже не знаю, что это
1: новинка
2: значит.
1: Новинка аутентичная.
2: Какой у меня аутентичная? Я таких слов сроду не слыхивал.
1: Нормально.
2: Это еще у нас впереди, ты еще не знаешь, там Джонни и Тассо. И Доус с Холли Флеймом и Айовой.
1: Да, круто.
2: Какие все классные ребята.
1: И вообще.
2: И Крылли, и Джаями.
1: О-о-о.
2: Все это мы слушать не будем, конечно же.
1: Ну да.
2: Да может и будем. Как пойдет, как
1: подстанет. А послушаем тогда Мария Ржевская, когда я стану кошкой.
2: Ой, вчера Маша Ржевская прервала молчание и выложила какой-то один из двух или трех постов у себя на страничке в соцсетях. Я так был рад ее видеть.
1: Реально?
2: Я прям реально переживал за нее. Думаю, как у нее дела? Она давно за границу уехала. Угу. Маша Ржевская, это зумер, и вы не вдавайтесь в подробности. Это 20 лет...
1: давно уехала, тогда нам не интересно.
2: 20 лет назад на проекте «Фабрика» была девушка, которая классно пела песню... Короче, и она, она какой-то там танец что-то там делала там или что-то со своей дочерью.
1: Вот.
2: А дочери уже знаешь сколько лет?
1: Сколько?
2: 20.
1: Реально? Подожди, она... Маша Ржевская, она же там вообще маленькая самая.
2: Ну, она, видимо, была маленькая, да, сколько ей было? Может, 18, а может, даже 18 не было. Mm-hmm. И прошло сколько лет? 20...
1: Ну, 40 где-то, 5.
2: Да нет, ну, 2002 там, год, 3-й, 4-й, дочери 20. Ну, она такая же красивая такая, темноволосая. Mm-hmm. Вот, она где-то там в кино снимается, неважно.
1: Mm-hmm.
2: Сейчас бы послушать «Когда я стану кошкой», но нет.
1: Да
2: будем
1: нет,
2: слушать «Доус», «Холли Флейм».
1: Вот, наконец-то и целиком, а то вчера нам не дали.
2: Да, тут выясняли. Тут реально 30 минут там согласовывали с Катей Айовой там с Холли Флеймом.
1: А мы говорим,
2: ерундой не занимайтесь, давайте поставим. Ладно, поставим сейчас. Будто в

0: Салют.
1: Салют.
0: Так, с дозом разобрались. Сейчас еще немножечко навья. И что-нибудь поговорим о чем-нибудь.
2: Да ладно, о чем разговаривать? Столько уже сказано всего.
0: Ой, нет, Дурати Гаязова включились.
2: Лучше музыку.
0: Да, музыка, вот ответ.
2: Да, наверное, расставь музыку до 10, до 11.
0: До 11, что до 10-то.
2: Ну да, да и пойдем.
0: Это новое радио, суперхиты, суперновинки.

0: самый прикол из всего этого массива новинок, это Антон, конечно. Тони, он прям как будто бы вот на рельсы перемещается такие, знаешь...
1: Шансоновые,
0: по-хорошему.
1: Ага.
0: Чумакова, Стас Михайловский. Ага. Короче, а он вечно на позитиве, Тони же. Он у нас все любит всех.
1: Да.
0: И Севиль любит всех.
1: Да.
0: И а в этой песне он любит вторую половинку свою. И так все сладко, и так хорошо, и жизнь прекрасна, и вообще... И... Просто, смотри, гитарка, вот это вот, как у Елены Ваенги, по-хорошему. И такая все, знаешь, вот, дорогая, я написал для тебя песню ко дню рождения, что-то такое.
1: Ага.
0: Называется она, конечно же, «Так хочу сказать тебе, любимая».
1: А-а-а.
0: Да ты ж мой хороший.

0: Есть ли песня, которую ты еще больше, чем эту, никогда не послушаешь?
1: Да.
0: Даже под страхом, не знаю, быть битым розгами или палками.
1: Не, ну экспериментирует, Артем. Человек. Понял, в принципе, на какую аудиторию нужно работать с его внешностью, с его... Ну,

0: Девчонки такое любят. Им нужно говорить. Если им там мужик их не говорит там какие-то слова, они хотя бы в песнях хотят это услышать.
1: Хватит называть 50 плюс девчонки. Это уже женщина, Кирилл. Хватит.
0: Вы бы видели Артема, он чуть не лопнул, просто пока слушал 3 минуты.
1: Ты вот из этих людей, которые к бабушкам подходят на скамейке, говорят: ну что, девчонки, как там?
0: Как дела?
1: Как дела, да.
0: Как
1: вот
0: бодрость
1: вот
0: духа.
1: Девчонки, девочки. Да,
0: что,
1: да, да.
0: Собеси, какие движухи, да.
1: Нет, ну, конечно, я не могу выкупить. Я знаю Тони, и он искренний такой добрый, наивный человек, но все равно песня как ирония какая-то звучит.
0: Нет, это для тебя она ироничная. А да? Конечно, он безумно.
1: Ну, потому что там текст прям такой карикатурно-чумаковский. То есть, типа, знаешь, такой вот соблюдены абсолютно все детали вот этого. Незамысловатый
0: стиль,
1: текст, а? Такой,
0: это
1: да.
0: Стиль такой.
1: Незамысловатый текст. Обязательно судьбу благодарю, там есть строчка.
0: Тяжело тебе, да, было? Я говорю, Артем, там у него чуть очки не треснули. Я тут сижу, топаю ножкой, а он просто сидит, как дождь. Что это вообще за музыка,
1: конечно,
0: такая?
1: Нет, ну хорошо, если у него на эту аудиторию выстрелит, то почему нет?
0: Ну да, вот как будто не новородийная, да, стилистика.
1: Так, ну,
0: уже,
1: конечно,
0: это уже, да, это уже другие радиостанции, другая аудитория. Я тебя по-прежнему люблю.
1: Да-да-да, судьбу благодарю.
0: Ну сколько можно страдать в песнях уже? Все там, у Егора Крида вечно какая-то драма там, у Вани Дмитриенко там, что там, что-то там, куда-то, mm-hmm. чего-то, и что-то мы где-то там, а Насте тоже все,
1: да,
0: плохо,
1: да, да.
0: В бар едет все время человек, mm-hmm. а этот просто любит и все.
1: Ну...
0: И они поедут на выходные за город куда-нибудь с этой лирической героиней на машине, погуляют, да, там, и все у них хорошо, никто никого не бросает.
1: Да?
0: Да. Такие тоже должны быть.
1: Но мы предполагаем, что он Севиль эту песню же посвятил, да?
0: Ну, предполагаем, да.
1: Ну, судя просто по песне, вот Прохор Шаляпин должен был посвящать такие песни.
0: А что с Прохором Шаляпиным? Он все время в инфополе находится, а что он делает?
1: Не знаю, просто как.
0: Просто...
1: Ну, нет, судя по тому, как возрастные ограничения этой песни. Я про это. Севиль-то молодая тоже.
0: Про это,
1: да. Нет, ну... Как там, девчонки? Как у вас? Как понравилась песня?
0: Как погода? Как сегодня вам? Коленки не болят? Ничего? Как давление?
1: Девчонки любят такое.
0: Девчонки, напишите.
1: Девчонки из моего окружения, они говорят: возьми телефон, детка, я знаю, ты хочешь позвонить. Ну, и они официально
0: А ты рядом с песочницей все время тусуешься,
1: почему,
0: что ли?
1: Почему нет? Просто они-то, как бы, судя по тому, что говорит Всемирная организация здравоохранения, они девчонки еще, действительно.
0: Ну да, сколько там? 45?
1: До 45,
0: до 45,
1: да.
0: До 45, все правильно. Они просто подтянули под эту поговорку про бабу-ягодку опять. Ладно, да. На паузу уйдем.
2: Угу. Впервые в концертном зале нового. Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18:00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
9: 校花已经结束了。 中国汽车是认真的.
10: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
12: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
13: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
14: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172, но пес.
15: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: хиты, вызывающие
1: привыкание. Все, завершаем парад новинок летней песней от Хлеба. Хлеб и Травма. И Сабина. Еще называется.

0: 1 плюс 1.
1: Ну, кстати, прикольная песня. Райан Трауна
0: Калинин. Да, ну, по приколу, травма, видимо, там самый главный автор музыки. Взяли летний вайб, там, инновский, там, напрямую скопировали, и они еще вроде как к нам придут это все презентовать.
1: Реально?
0: Ну, прикольно. Вроде, да, был разговор, что ребята придут втроем, что и хлеб, и травма, и все.
2: И Сабина?
0: И Сабина, да.
2: Ну, все, тогда ладно.
0: Да, я, конечно, не могу отойти от этой новости. Вот
1: какая?
0: Это главная новость утра. Ну и вчерашнего дня, конечно же.
1: Данилина тоже, наверное, обсуждал.
2: Ну, конечно, он уже рассказал это.
0: Ну что, шаман сжег свои штаны.
1: Ужас.
0: Жесть. И как? А это какой-то перелом. Это какая-то, я не побоюсь, революция в образе. Значит, взял прям в печи, взял свои штаны знаменитые, куда был много раз засовыван микрофон.
1: Да.
0: И решил вот так распрощаться с прошлым.
1: В русской печи?
0: В русской печи, да, смотрел. Прям этим рогачом вот так вот туда засунул.
2: Черные штаны?
0: Черные штаны.
2: Так там, наверное, копоть они оставили, вот эту вот кожаную.
0: Видимо, поехал куда-то в деревню или к родителям, возможно, все снял видео. Не знаю,
2: в каких штанах он сейчас будет.
0: Вот снимал он видео в каких-то рваных джинсах.
1: Угу.
0: Исконно русским.
2: Да, русским, конечно, да, конечно.
0: А в чем дальше, тут уже одному богу известно, я не знаю. Ну, а в чем мог бы шаман выступать?
2: Да, шаман во всем хорош. Но,
0: кстати, да.
2: Вообще.
0: Да зря он, кстати, со штанами. Дело же не во внешности,
2: конечно,
0: а дело вот в содержании.
2: Ну, он просто наигрался со штанами.
0: Может быть, надавило общество как-то.
2: В какой-то момент, видишь, он косички эти убрал, потом сейчас с штанами попрощался.
0: Вот, со временем, может быть, и просто будет выходить под Ярослав Дронов, допустим.
2: Да.
0: Просто. Да. Шаман все равно и на английском,
2: конечно,
0: еще иногда пишется.
2: Конечно,
0: так вот как-то он решил.
2: Ну, это поменять через годик. Сейчас пока так погоняем.
0: Нельзя шокировать
2: немножко,
0: аудиторию с огромной, многомиллионную сразу такими переменами. Угу. Ребят, ну, посмотрим, что
2: сжег
0: будет.
2: Вот это видео.
0: Вот он сжигает, я уже 10-й раз пересматриваю.
2: А прах штанов забрали потом?
0: Развеяли, да.
2: Развеяли, потом, да? Mm-hmm. Над Байкалом.
0: Его любимое, да, да, место в России.
3: Новое на новом. Серябкина и Дима Урих. 8-901.

0: реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МВФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Вернем.

0: ПТБ, ПАО, 0+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: 1+1.
7: Калинин и Райтраун.
8: Дальше. Итак, детская минутка, да. Раз уж сегодня новиночный день, то и детская песня из новинок тоже. Марьяна Локель, ага. И Вау Вероника.
9: О, это
8: Вау Вероника.
9: Это легенда уже детской, да, музыки.
8: Название тоже знакомое широкому слушателю. Любимка.
9: Любимка.
8: Где-то такое было.
9: Было.
8: Где-то у кого это было? Подожди, это у Квинов, что ли, песня была «Любимка»? Или у Металлики, или у кого?
9: «Пьяный без Квина».
8: Вот и первый каламбур, ребят, дождались. Да. Давайте послушаем, что ж.

0: Ну, вот. Ну, такая, вот.
1: Да.
0: Интересные текстовые обороты есть, даже некоторые метафоры.
1: Какие тебя...
0: посерьезнее, чем у треки у Тони.
1: Какие тебя зацепили?
0: Ну,
1: рифмы, например. Любимка
0: картинка. Я твоя любимка, я плюс ты, да, это бинго.
2: Кстати, красиво, ну, почему, да. Почему нет?
0: Да, закат цвета фламинго.
1: Да.
0: Ну, это что-то необычное. Я же говорю, Тони стоит поучиться у Вау Вероники, у Марианы Локель.
2: Тут по такие, поводу... такие глыбы Вау,
0: конечно,
2: Вероника, ты тоже.
0: По поводу метафор каких-то необычных.
1: А что у Тони не так было?
0: Ну, у него...
1: Что у него рифмовано? Люблю, куплю.
0: Ну, и классические вот эти. Благодарю судьбу.
1: Ну, если он правда благодарит судьбу.
0: Да как это выглядит? Хоть один человек когда-нибудь благодарил судьбу? Как это должно? Он должен вот так на колени пасть и сказать: «Судьба! Я тебя благодарю!» Вот так в небо. Кто-нибудь в жизни так делал?
1: Наверное, есть такие люди.
0: Что значит «благодарю судьбу»?
2: Вот эти истории, там, у меня папа с мамой там 35 лет вместе, там, да. И он ее любит до сих пор. Вот такие люди есть, благодарят судьбу.
0: Как можно...
2: Что Нинку надо, встретил тогда.
0: Как благодарить судьбу?
2: Как
0: что?
2: Благодарить?
0: Можно отблагодарить человека, сказать спасибо, что-то подарить.
2: К небесам вот так вознести руки, да. И сказать: «Судьба, спасибо». Что мы тогда познакомились в цеху холодного копчения.
0: Да. То есть вот эти люди, которые благодарят судьбу, они тогда должны в любые моменты ссылаться, они вот так должны говорить: «Разрази меня гром, если я не прав!» Вот так.
2: Ну,
0: они
2: типа того,
0: говорят.
2: Да.
0: Вот это вот они, да.
2: Да. На краю утеса.
0: Да-да-да.
2: В дождь, в гром, да.
0: Так что...
2: А что, если ты любишь человека, неужели ты, ну, не можешь представить, что ты вот так вот будешь себя вести?
0: Да.
2: Просто приходишь с работы: «Я благодарю каждую секунду своей жизни за то, что...»
0: Есть,
2: да,
0: проблема,
2: нет, это, конечно,
0: что...
2: кринжательно.
0: Есть проблема, да, то, что если я буду так себя вести при человеке, которого люблю, человек уйдет, да, просто подумает, что больной.
2: Ну, надо по ситуации смотреть, конечно.
0: «Разрази меня гром!»
1: Слушай, а если у человека крышман уехал, вот куда звоните? 03? Или какие-то телефоны искать?
0: Да, я думаю, они перенаправят.
1: То есть надо изначально в 03
0: я
1: позвонить?
0: Я думаю, ты можешь в любую службу позвонить. Они перенаправят тебя.
1: Ну, в 112, короче.
0: Ну, грубо говоря.
1: Угу.
0: Я думаю, что перенаправят там.
1: Просто иногда не знаешь, как вот действовать там, вот, когда что-то произойдет.
0: Ну, если не, что... у дурки специальная скорая.
1: А, никакая не 03.
0: Нет, у них тоже 03, но они перенаправят. То есть приедет специальная машинка с обочинами людьми, если надо.
1: Угу.
0: Так что... Ну, это чтобы тебя не крутила какая-нибудь там бабушка, которая там в скорой работает всю жизнь. Как она с тобой Боровым справится?
1: Да.
0: Угу.

0: один плюс один.
1: Сейчас, пока песня играла, я что-то задумался о том, что как-то уничижительно из моих уст прозвучала фраза «у дурки специальная скорая». Но тут, видите, дело в том, ну, что же скорая, но дело в том, то, что у меня есть доступ к этому слову. Это, знаете, это как когда ты темнокожий, у тебя есть доступ к слову на букву «Н». Ты можешь произносить это слово.
2: Нижневартовск?
1: Нет, другое.
2: А другое?
1: Да, к другому слову. То есть у тебя есть... А я человек, который... Ну, тоже полежал в таких местах, так что у меня доступ есть к этому. Это как когда ты жирный, ты можешь всех жирными называть. И, то есть
2: ты можешь, да?
1: Я могу, да. Я считаю, что я могу, потому что я в этих местах был. Ну, в лайтовеньких, конечно, не так, где там бегали...
2: Ну, как курс молодого бойца такой был.
1: Эйнштейна, да.
2: Если говорить про психушку.
1: Тут, я просто...
2: Простите за выражение, у меня с микрофона резинка спадает.
1: Да, она...
2: Что и куда ее уже? Зачем она вообще? Какую она функцию?
1: Резинка для красоты. Она тоже меня бесит. Тоже постоянно сваливается. Ее кто-то убрал, а потом обратно повесил.
2: Мне просто жалко ее потерять, потому что этот микрофон стоит 200 косарей. И вот, скорее всего, и эта резиночка, если ее докупить, она будет стоить десятку.
1: Да кого? Да положи на подоконник просто, да и все. Она, это рудимент, она не нужна.
2: Ладно.
1: Ее надо приклеить или что-нибудь. Так, короче, смотрите. Во-первых, сегодня пятничные анекдоты будут.
2: Ура,
1: Я вчера пособирал какие-то там по сусекам поскреб, так что будут пятничные анекдоты. Гостей у нас сегодня нет, вроде бы, да.
2: Вроде бы нет.
1: Да у нас и так такая неделя яркая, целых два гостя было.
2: Уже отвыкли, да.
1: Не, кстати, реально, настолько уже от гостей отвыкли, что перед гостем так как-то даже так волнение какое-то небольшое. Такой думаешь, блин, гость, надо что-то сейчас разговаривать.
2: Какое-то интервью было, у Басты, у этого нашего Жени Трофимова.
1: Да.
2: Ну и там про райдер был вопрос. У вас в райдере, типа, там, коньячелло и носки.
1: Да.
2: Типа, хотели его подколоть. Зачем вам, типа, какой марки коньячелло вам нужен, там, и, типа, какие носки? И зачем вам это? Он говорит, мы любим коньячелло и не любим стирать. Носки, говорит, реально нужны, мы их меняем, типа, там, за выступление, там, несколько раз, потому что потеем, вот. Ну и там, говорит, для голоса, там, вот на этом все, в общем-то, в основном. Да. А вот потом я что-то начал этим вопросом заниматься, там, какие-то другие, там, райдеры почитал, там, у одной артистки, там, популярной ныне, там, ну, просто там список какой-то, там, вот этот, когда начинают в детали уже вдаваться, там, Майбах должен быть, там, не старше, там, такого-то года. Да. То есть орехи...
1: Ну, конечно, может, старый Майбах приедет какой-нибудь,
2: ну, некомфортный. Орехи вот такие, четыре вида орехов, и только там такого, там, такого поставщика. Угу. Потом, что еще там было... Там, что, вплоть до, чтобы водитель не женщина, чтобы не вступал в диалоги, потом там это, люкс или ультралюкс, и куча всяких деталей по вот этому по хавчику.
1: Да.
2: Вот я никак не могу с этим смириться. Для чего вот это все делается?
1: Смотри,
2: вот,
1: ты можешь объяснить? Я тебе объясню. Водитель, чтобы не разговаривал.
2: Понятно. Да, были случаи, когда водитель комментировал, допустим.
1: Что комментировал?
2: Ну, вот разговоры на заднем сидении.
1: Да хорошо. Нет, даже не комментировал, а просто общаться с тобой.
2: Хорошо. Ну, а орехи едешь... вот четырех видов. Может, вы перебьетесь, ёкал МНС. Ну, любишь и иди в жопу.
1: Я тебе...
2: Нет, вот я вот это не пойму. Откуда вот это барство? Откуда вот это все такие?
1: Да это не барство.
2: А вот для чего? Это как бы самоутвердиться, ну, то есть показать уровень какой-то.
1: Да
2: я просто клянусь, не понимаю это.
1: Ты придешь в гримерку, а у тебя там, блин, какие-нибудь орехи, которые ты не любишь, оливки.
2: Ну, и все.
1: И ты не будешь есть,
2: просто купите мне орехи, ну, какие принесли, такие принесли. Кешью.
1: Ну вот, а ты не любишь кешью.
2: Ну не любишь и перебьешься. Ты приехал петь или орехи жрать? Я вот это не понимаю.
1: И то. Ну конечно.
2: Вообще, мне кажется, орехи для голоса.
1: Смотри,
2: не очень
1: ты
2: хорошо.
1: Слишком много времени проводишь в гримерке, поэтому надо как-то ее закомфортабелить. Потом.
2: А если Майбах будет 2019 года, а не 2010-го, ты что, хреново выступишь?
1: Нет, там многие заказывают там какой-нибудь Майбах 2005 года к тебе приедет, который.
2: Типа юзанный, да?
1: Да не то, что юзанный, там на табуретке ты сидишь некомфортный какой-нибудь.
2: На табуретке?
1: Да.
2: Ну, а если камни. Рюха приедет, просто хорошая. То есть ты плохо отработаешь концерт, вот а зачем вот это все?
1: Это ты вот
2: я искренне не понимаю, вот зачем?
1: Ну как, ну ты...
2: Ну вот ты вот что сделал для того, чтобы так раком нагибать всех организаторов? Но... Это только часть, то есть одна пятая вот того, что там еще должно быть.
1: Так да, ты же можешь не нравится, не заказывай выступление.
2: А, понятно. Типа вы на нас деньги зарабатываете,
1: ну,
2: будь типа организатор зарабатывает.
1: Ну, да. Ну и это как его, по поводу водителей не разговаривать, я тоже понимаю прекрасно, потому что, ну я вот, мне не нравится такое, когда мы куда-нибудь в город приезжаем, и ты, тебя кто-нибудь забирает, и ты всю дорогу едешь, разговариваешь. Да я после самолета посидеть хочу в тишине, особенно если перелет далекий был. Та же самая история, многие артисты говорят, никаких фоток и автографов. То есть мало того, что тебе пофоткаться надо с людьми, а еще и со всей командой, которая тебя привезла. Тоже минус, тоже дезмораль. По поводу носков и трусов я тоже понял, почему артисты многие начинают себе там, мне там 10 трусов в гримерке, 10 носков. Потому что, когда ты, я тоже обратил внимание, ты приезжаешь из какого-нибудь города, и ты открываешь сумку, а она у тебя просто тупо вся в грязных носках и в грязных трусах. И ты, чтобы это не везти просто свои туда-обратно, ты приезжаешь?
2: Ну, носки — это копеечная вещь, там понятно. Вот там Женек объяснил, там, для чего им нужны носки.
1: Ну да. Чтобы туда-сюда не возить там куча носков там своих. Тоже дурдом.
2: А с другой стороны, может, ты и привезешь носки, может, ты не обломаешься.
1: Да с другой стороны, а в чем проблема, допустим, купить разные орешки? Ну, купил пачку кешью, пачку фисташек, все.
2: Нет, там же не просто так, там конкретно, там и производители указывают. Но я вот такие люблю.
1: Это редко.
2: Для меня это как будто кажется. Вот вас заносят на рикше, слуги, вот это вот, вы приехали в условные Чебоксары, чтобы осчастливить там челядь. Вот
1: мне кажется, это
2: смотрю.
1: Редкость, когда говорят только какого-то там производителя. И то, мне кажется, это так в стиле, чтобы проверить, насколько внимательно прочитали ваши райды.
2: Нет, для этого они там фиолетовые подтяжки просят или АКУ, как там некоторые, там, чтобы была в кортеже АК. Да. Ну, короче, я не согласен, меня это бесит. А может быть, из-за того, что я...
1: No name.
2: Меня, кстати, тоже иногда спрашивают, там, как бытовой райдер, я говорю... Ну, кешью, конечно, семь видов. И, да нет, воды дайте, да и все.
1: Это потому, что у тебя одно выступление в год, а когда у тебя 8 выступлений в день, тебе уже захочется как-то комфортно проводить время в гримере. Ну, прикинь, ты выступаешь, потом тебе после этого резко еще на поезд, потом тебе ты там не поспишь нигде в гостинице или там на самолет, опять перелет, и ты хочешь хотя бы хоть какой-то комфорт добавить в это путешествие.
2: Ну, а ты, ты еще за это 6 миллионов рублей получаешь, как бы, тоже вот это не учитывается.
1: На команду.
2: На команду это да.
1: Но. Да нет,
2: с другой стороны, что такое 6-8 миллионов на команду?
1: Ну, конечно.
2: Это же там, если раскидать, то получится там
1: каких-то полтора миллиона,
2: вшивых полтора-два ляма. Это. Да. Ну все, тогда ладно, вопрос снят.
1: Да.
0: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск.

0: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.

0: Ребята, здравствуйте, всем привет, доброе утро. Салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтран на базе на радио. Суперхиты и суперновинки на базе, что-то все на взводе. Сегодня в чате там все ругаются, Кирилл ругается. Вы что, не выспались все,
1: да что потому
0: ли?
1: Что достали все уже вообще, все.
0: Не ругайтесь, ребята, вы что, расслабьтесь, выдохните.
1: У меня есть тест для тебя небольшой.
0: Я не пройду.
1: Значит, называется «Признаки того, что ты скучная».
0: Давай.
1: Итак, значит, проверим, скучная ли ты.
0: Давай, давай.
1: Все твои разговоры про работу, сериалы и погоду.
0: Исключительно про это.
1: Про это. Второе. У тебя нет ни одного настоящего хобби.
0: Нету вообще ни одного. Ничем не интересуюсь.
1: Поехали дальше. Ты боишься высказать свое мнение. Это не про тебя.
0: Я боюсь всегда, ты что?
1: Как
0: я никогда не высказывал.
1: Артем ни разу не высказывал. Четвертое. Ты живешь по одному и тому же сценарию каждый день.
0: У меня все расписано по минутам.
1: Сейчас 95% россиян заплакали.
0: Да.
1: В том числе. Пятое. Не читаешь книг и не учишься.
0: Никогда ничего не читал и не учился вообще.
1: Ну потому что книжки отстой, правильно?
0: Чем мне учиться?
1: То ли дело в ВК-клипы.
0: У меня работа есть и мне.
1: Ты постоянно в телефоне.
0: Никогда в телефоне. Ну, а какое
1: дело?
0: У меня работа есть и мне.
1: Ты постоянно в телефоне.
0: Никогда в телефоне. Ну, а какой скучный ответ?
1: Ты

0: ты постоянно в телефоне, замени хотя бы час прокрутки ленты на создание чего-нибудь. Веди дневник, вяжи, рисуй.
1: Ну, я, знаешь, раз в день так или иначе кое-что создаю.
0: Пятна?
1: Скульптуру.
0: Страшно представить, из чего скульптура. Я тут увлекся скульптурой.
1: Да-да-да.
0: И где же гипс? А это не из гипса. Так, развивай самоиронию. Это вот к вопросу, что не смеешься.
1: Надо, наверное, еще сходить на какие-нибудь школы импровизации. Может быть, школы юмора.
0: Курсы самоиронии. Окружение, если скучное, как ты, найди людей энергичнее себя, потому что такие люди быстро заражают в хорошем смысле уровнем энергии и интереса.
1: А где найти-то? Они говорят, поменять все окружение. А где я должен его поменять? Куда я должен прийти?
0: Ну, знаешь, сходить в парк Горького на бачату. Знаешь, социальные танцы там. Да. Вот люди. Я, знаешь, люблю бачату, хожу, вот это мы танцуем, там знакомимся.
1: Или вот познакомиться с этим вот, который на таких роликах, как в мультиках, вот где четыре колеса на каждом ботинке. Вот с такими покататься.
0: Да, или сходить
1: на падел.
0: Настольные игры вот это вот.
1: О, ты что?
0: Поиграть там.
1: В подземелье и дракон поиграть, да. Нет, подземелье и драконы, ладно, в это элитка играет. Мы будем играть, конечно, в Imaginarium, в Дженгу, в мемы.
0: В Уна
1: обязательно, в мемы. В мафию.
0: Потом
1: вообще.
0: Еще вот это из нового, йога московская, йога с волыной.
1: Со стрельбой, да, йога. Вообще, я говорю, там занятий-то миллион просто.
0: Но так что ничем этим мы заниматься не будем, ребят. Да. Потому что мы остаемся скучными.
1: Да,
0: кто-то должен быть скучным.
1: Конечно, что веселым быть? Это все вокруг веселые, а я буду скучным.
0: Потому что надо серьезно относиться. Вот эти все хихоньки-хахоньки меня все раздражали.
1: Конечно, а потому что на экзамене посмеемся.
0: Да, четверть короткая, ребята. Угу. Ага, потом, да.
1: Ну, кстати, реально, нас же с детства учили быть душными, получается, скучными. Потому что мы нет-нет-то кто-нибудь хотел там на уроке посмеяться. И училка сразу это пресекала.
0: Да, потом не разрешали развивать образное мышление. Да. Потому что как автор задумал, так и пиши сочинение, не вымахивайся.
1: Да, так что приземляли сразу. На экзамене посмеемся, что-то смеетесь, над собой смеетесь.
0: Да, или вот что там на последней парте смеетесь, давайте вместе посмеемся.
1: Да, поэтому не давали быть смешными.
0: Ну что ж.
2: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Ну что, коль уж вы сегодня все что-то напряженные какие-то, самое время расслабить вас немножко рубрикой «Пятничные анекдоты», которая у нас еженедельная пятничная рубрика. Ну, поехали.
2: Ну, с Богом, ребят.
1: Значит, начнем с коротеньких и как обычно. Стоят школьники за углой и курят.
2: За углой?
1: А я сказал за углой?
2: Да, вроде да.
1: Стоят школьники за школой и курят. Подходит к ним учитель и спрашивает: так, признавайтесь, из какого класса? А они такие: буржуазия.
3: А по темным улицам гуляет дождь.
1: Такой. Ну, это разогревочно.
2: Дальше.
1: А все, нет больше. Да ладно, шучу. Мужик приходит к тату-мастеру и говорит: а набей мне на всю спину танк. Так. Он говорит: да не вопрос, ложись. 15 минут проходит, а то мастер говорит: ну все, готово. Он говорит: а что я встать-то не могу? Он говорит: а что ты хотел? 46 тонн. Вот такой вот, да. Идем дальше. Значит, папа на балконе балдеет. Вдруг забегает сын, говорит: папа, меня бабушка укусила. Он говорит: а кто тебя просил палец в клетку совать?
2: У меня мимо кнопки.
1: Да.

0: Ну, потому что она дикая.
1: Ну, конечно.
0: Да. Такой анекдот. Купил весы в ванную. Теперь всегда точно знаю, сколько я... Ну, это, подожди, не отбивай. Теперь всегда точно знаю, сколько я... Ну, как? Он говорит, о, точняк, взвешиваешься до... Взвешиваешься после, вычитаешь, готово. Он говорит, да, так даже проще.
2: Ну что за удивительная магия приколов про какашку?
0: Вообще,
2: ну как смешно, а, искренне. Ну,
0: конечно.
2: Ребят. Сейчас просмеем.
0: Да.
2: То есть он, получается...
0: Ну да, он прям так завершил.
2: Товар на весы клал, да, получается?
0: Такая, значит, новость.
2: Просил тебя эту историю не рассказывать, но ты ее в анекдот.
0: Это даже не вот, это даже не анекдот, а даже как новость звучит. Значит, мужик упал с 40-метровой лестницы, но остался цел и невредим. Его спасло то, что он успел подняться только на вторую ступеньку. Это прям вот КВНовский. Все, переходим к длинным анекдотам. Длинных сегодня 3.
2: Поехали.
0: Разговаривают два богача. Он говорит, слышь, мне бы сынули работу найти надо. Он говорит, да, вообще без базара. Значит, работать надо 15 часов в неделю. Зарплата 150 тысяч баксов. Придачу новый Мерседес. Он говорит, не-не-не, надо, чтобы больше работал и меньше получал, чтобы жизни научился. Он говорит, не проблема работать 20 часов в неделю, зарплата 100 тысяч баксов. Он говорит, нет, ты не понял. Я хочу, чтобы он работал 10 часов в сутки и получал 30 тысяч рублей в месяц. Он говорит, ну ты гонишь, это 5 лет учиться надо. Социальный.
2: Да, вот такой. Вот и такие бывают истории.
0: Такие, да. Вот, значит, анекдот. Мужчина в супермаркете заметил привлекательную женщину, которая ему так рукой машет, говорит. Рукой машет, говорит, здравствуйте! А он не знает, он подходит к ней и говорит, вы меня знаете? Она говорит, ну да. Вы отец одного из моих детей. Он мысленно начал все сразу истории вспоминать. Вспомнил единственную историю, когда он своей жене изменил. Он говорит, а, боже мой, вы та стриптизерша с моего мальчишника, с которой я, ну, на бильярдном столе, а потом все мои приятели наблюдали, как ваша партнерша хлестала меня сырым сельдереем. Она так говорит, нет, я учительница вашего сына.
2: Было и прошло, но ребят. Было. Ну что ж, с кем не бывает. Сельдереем?
0: Да, сырым сельдереем. Вот этот анекдот мне поэтому и понравился. Жизненно.
2: Где так, вы такое еще в 8 утра услышите по Москве, да, ребят? Только здесь.
0: Ну и напоследок сегодня. Мужик сидит на берегу реки, ловит рыбу, и попадается ему на крючок золотая рыбка. Говорит, отпусти меня, я 3 желания исполню. Он недолго думает, говорит, хочу, чтобы по правому берегу прошла орда татаро-монгольская в полном составе. Рыбка удивилась, но желание исполнила, орда идет по правому берегу и уходит вдаль. Она говорит, загадывай дальше. Он говорит, хочу теперь, чтобы по левому берегу прошла орда татаро-монгольская в полном составе. Ну, она и это желание исполнила, просто идет вся орда с Чингисханом во главе вот, и уходит вдаль. Она говорит, загадывай последнее желание. Он говорит, хочу, чтобы по обеим берегам вот вся вот орда татаро-монгольская прошла. Исполнила рыбка последнее желание. Все они по обеим берегам прошли, ушли. А она говорит, а тебе зачем это все? Он говорит, да просто люблю движняк какой-нибудь.
2: Да. Ну, круто, мощно.
0: Спасибо. На сегодня анекдоты закончились. 8 штук было, но ни много ни мало, нормально.
2: Да, знаешь, перебарщивать тоже не стоит. Да,
0: какой вам больше всего понравился? Я считаю, что про весы неплохой. Про бабку тоже нормально.
2: Про весы лучшие вообще. До сих пор ржу.
0: Про весы нормальные.
2: Это новое радио.

0: Сейчас маленькая пауза и...
1: Реклама. Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Пятновыводящий порошок отбеливатель «Лам» 500 грамм или порошок пятновыводитель «Лам» 500 грамм всего по 199 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
3: Новое на новом. Ёлка. Витражи.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Вчера в двух словах рассказывал историю про суеверие, про зеркало. Помнишь, типа, вот почему появилась инфа, что вот зеркало разбить, это значит навлечь на себя какие-то неудачи, что-то плохое. Просто это из прошлого, когда зеркало стоило до хрена бабла, и люди придумали такую байку, чтобы все относились к ним аккуратно, слуги относились аккуратно, дорогих господ, чтобы не разбивали, и вот придумали, что типа разобьешь, все, пипец тебе. Тупо упиралось в бабло. Та же самая оказалась история с солью. Типа, мы сейчас думаем, вот соль, слушай, соль рассыпала, это все, это плохая примета, это все, это к неудачам, это надо быть начеку. Оказывается, опять один фиг, соль, когда была дорогим удовольствием, ну, там, в прошлом, там, в 19 веке, там, в 18-м, соль была, то есть у самых крутых, потому что русские простые крестьяне, они жрали без соли, все, потому что только люди богатые могли себе позволить. И все, вот, типа, рассыпать соль, это значит, ты попал, просто встрял на бабло, вот и все. Рассыпал, значит, у тебя типа теперь нужно покупать дополнительную соль, а у тебя и так, да. Короче, все упирается в бабло, а мы вот это докрутили еще. Несчастье, там, смерть, там, неудачи, там, проблемы со здоровьем. Все такая-то фигня. Короче, надо забить и жить спокойно. Там еще какая-то, у меня одна знакомая, значит, что-то там сумку на стол нельзя класть, ключи там на стол нельзя класть. Там, короче, целый ворох вот так у человека обрастает вот этим всем и переживает из-за каждого действия своего.
2: Из каких-то средневековых
1: поверий. Заморочек, поверий, которые на самом деле не связаны ни с какими неудачами.
2: А ты знаешь, у нас вот люди почему-то любят всякие средневековые штуки. Астрология. Да, астрология, вот эти все суеверия и так далее. У меня тоже есть интересный факт.
1: Пожалуйста.
2: Про Симпсонов. Вот. Короче, у меня даже два факта про Симпсонов.
1: В 18 веке, когда Симпсоны зарождались.
2: Нет, Симпсоны — это же самый долгий вообще комедийный сериал за всю историю телевидения, и он до сих пор идет.
1: Он, подожди, с конца 80-х начался?
2: Ну, что-то типа того, да.
1: Или там
2: начало 90-х? И до сих пор идет, и Симпсоны уже и все страны посетили в своих там этих неоднократно, и с Россией было связано. И я такой интересный факт нашел. У них в какой-то серии была заставка, где она была не мультяшная, а живая, типа люди живые были, актеры. Ну, то есть, абсолютно та же самая заставка, только переснятая с живыми людьми. И там Гомер Симпсон, посмотри, на какой машине едет.
1: Это пятерка.
2: Пятерка. Он на пятерке там едет. Реально, я клянусь, это заставка Симпсонов, только переснятая с живыми актерами. И Гомер там едет
1: в камеру, смотрите, на пятерке баклажан.
2: Да, и он едет, типа, ну, актер, который играет Гомера Симпсона в заставке, едет на пятерке. И еще вот, еще отсылка тоже на Россию. Там, значит, Гомер как-то в баре пил. Ну, он постоянно там пьет в баре.
1: Ну, зависал там где?
2: Да,
1: таверна Мо.
2: Да, и в таверне Мо. И у них там, значит, была градация степени алкогольного опьянения. И ты там, типа, ну вот.
1: Типа на стене висела какая-то, да, на табличке?
2: Ну, нет, он, ну да, и он ее иногда, видимо, показывал. И там вот есть градации, типа, пьяный в стельку, воняет. А знаешь, какая самая сильная градация алкогольного опьянения, по мнению Мо?
1: Ну, какая?
2: Борис Ельцин. Прям вот так и написано.
1: Да, я помню, да, это серия.
2: Так что, да, отсылочек много там всяких.
1: Да, я помню, это как Борис Николаевич отжигал там, чуть-чуть будучи там веселее, да, с Евгением Осиным под песню «А когда на море качка и бушует ураган».
2: А когда он барабан отбивал.
1: А, и барабаны
2: ты
1: тоже.
2: Чё,
1: и с Белым
2: вообще
1: Клинтоном встречался тоже. Ну, чуть не рябнули мужики по маленькой,
2: да,
1: так для настроения просто. И поехали законопроекты разные придумать.
2: Да.
1: Вот, как говорится, вот и думайте.
2: Вот это, да.
0: Расскажи мне.
1: А о чем думаете? Не пьет. Вот
2: не
1: о чем
2: пьет,
1: я думаю.
2: Видно сразу.

0: высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
0: и Макс Астахов. Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся.

0: в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
0: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
0: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: 1+1.
5: Итак, настал наконец-то этот момент, один из любимых моментов дня моего, по крайней мере, тема дня у нас в соцсетях. Уважаемый коллега, зачитайте, пожалуйста.
6: С удовольствием. О чем же мы сегодня поговорим?
5: Да.
6: Текст. Ну что ж, вот и пятничка. Да уж, вот и недельку прожили эту. Да уж, поздравляю. Ну, в смысле, поздравляем вас. Да уж, так, даже не знаю, что тут добавить еще. Ну ладно, давайте, наверное, к теме просто. Да уж. Обсуждаем сегодня вот такое вот. Вот что, вот такое вот что.
5: Да.
6: Вот такое вот что, правильно?
5: Да.
6: Вот, блин, как это? Обсуждаем сегодня вот такое вот что. Сегодня Международный день заботы о себе. И вот об этом поговорим. Вообще вот, да уж. Ребята, это все так написано, я ничего не могу поделать. Ну, любовь вот к себе, забота какая-то базовая. Чужды вам или нет? Да уж. Ну, тут имеется в виду не только внешне, но и здоровье. Может, вы чекапы делаете там постоянно, флюорографию раз в год и все такое. Плюс там за внешностью следите, за запахами своими, одежду покупаете. И вообще за здоровьем. Не болеете.
5: Или нет, вам... Это вообще здоровьем не болеете.
6: А, это прикол.
5: Ну да.
6: И вообще здоровьем не болеете. Или вам вообще пофиг на себя во всех смыслах. Ну, типа... Что от бомжа отличает вас только наличие, ну, какой-никакой худо-бедной квартирки и работы. А внешне и по здоровью один в один. Ну, только честно. Да уж. Давай там не взорвись, сидит, гыгыкает. Погнали тогда обсуждать.
5: Ну, вот такая тема.
6: Давай подытожим.
5: Да. Попробуем. Да уж. Короче, смотрите.
6: Любите ли вы себя? Следите ли вы за собой?
5: Основная тема. Любите ли вы себя во всех смыслах? Не только внешне, но и внутренне.
6: Ну, это к вопросу о том, что есть люди, например, мамы там, да, они вот на себя забивают, все вот в детей вкладывают, там, все им покупают, а сами там ходят как будто бы...
5: И это проблема огромная, потому что часто видишь, молодые мамы, я понимаю, что тяжело найти время, которое, ну, можно посвятить себе и уделить себе, но прям совсем забивать-то, наверное, на себя не надо, потому что все равно ваше внутреннее состояние отражает ваше состояние на внешний мир. Я попытался выразиться как-то. Ну, иногда просто ты идешь и видишь, эта мама идет с коляской, и ты видишь прям, что она вот разлюбила
6: вот
5: себя.
6: Смотришь,
5: прям...
6: думаешь, да уж, конечно.
5: Да, она уже в этих каких-то растянутых штанах, в которых на улицу-то и выходить не стоило, наверное. У нее уже и башка грязная, она идет уже, все, она на себя забила. Не надо так делать. Надо хотя бы хоть как-то любить себя. И вот это вот мы сегодня пытаемся выяснить. Заботиться о себе, любить себя. Для вас это не пустой звук или
6: нет?
5: Ну,
6: или там баловать себя, например. Не все там, не подарок там мужу, там, не думать, а там, о чего ему поесть. Или
5: Да.
6: О себе взяла, купила шмотку там. Или не ребенку игрушку очередную, а пошла в салон красоты, навела себе, сделала химию, например, там, или что, пчелку начесала, чтобы быть красивой.
5: Да, химию 10. Ага. Так, и это получается. И потом тоже, вот за здоровьем следить надо тоже, там, раз в полгода к стоматологу, там, флюорографию, там, раз в год, какие-то анализы базовые, какие-то вот, следите ли вы и в этом плане тоже за собой. Короче, обсуждаем сегодня заботу и любовь к самому себе.
6: А с другой стороны, кто вот сознается, что там, я за собой не слежу?
5: Блин, даже, если они, могут, даже если они не сознаются, аватарки-то у нас открываются. Мы сами тогда посмотрим.
6: Короче, поехали, получается.
5: Да?
6: Получается, ну, короче.
5: Да?

0: входящее сообщение. Слежу не только за собой, девушка пишет, но и за мужем. Ну, конечно, ага. Естественно, давайте еще за мужем. Чистка лица, процедуры для здоровья.
1: Скрип колеса.
0: Скрип колеса, да, так и написано. Да. Я просто неправильно первый раз прочитал. Следить, ухаживать за собой надо, не перегибая палок в виде уколов по увеличению губ, скул.
1: Ну, понятно. Тут уход за мужем тоже должен в какое-то это, в ограничение в какое-то вставать, потому что иногда жены думают, что они прям мамочкой становятся для мужа, он не может ничего надеть, что хочет, да, конечно, не может выглядеть, как хочет, прическу не может сделать, какую хочет, потому что все решает жена.
0: Ну, слушай, если она не будет решать, он там мешок картохи из-под картохи наденет на себя и пойдет на
1: тоже
0: работу,
1: минусы, да. И поэтому вот тут вот какая-то так просто...
0: Все, и сандалики ему купил, и
1: носочки сансары.
0: Под сандалики, и шортики, чтобы в Анапу поехать, там, как бы, и рубашечку какую-нибудь красивую, и кепку эту капитанскую. Так что спасибо, да. Девчонки, что следите за нами.
1: Капитанскую, да, и вон в это.
0: В Анапу без этого можете даже не приезжать.
1: И майку вот эту сеточку, да.
0: Да, ну потому что жарко, как около МНЭ.
1: Конечно. И вот эти вот тапочки, которые у него еще, они меньше, чем надо, и у него поэтому пальцы на ногах, они вот так по земле немножко...
0: У меня был случай в Анапе, когда на меня диспетчер такси обиделась.
1: Да, почему?
0: Я был
1: потому
0: там...
1: что назвал ее жирной.
0: Нет, в 2000 каком-то году я был. Почему-то Яндекс тогда не было, что ли? Или в Анапе он еще не был. Я вызвал такси. Просто такой, типа, 273535, вот это вот. Ну и все. И, типа, вроде машину назначили, а она не едет. Минут 15, реально, ничего не происходит. Ничего не происходит. И я взял, вызвал, позвонил в другое такси и вызвал другую машину. Ну там, ну короче, ничего не происходит. Вызвал другую машину, и тут объявляется первая машина через 25 минут уже. Типа подъедет через 5 минут к вам. Я не думал, что типа в 21 веке 30 минут тачка едет в современном мире. Вот, и я звоню той второй в такси, чтобы предупредить, говорю, первая машина, от которой я в другой службе заказывал.
1: Подожди, а вторая, а первая?
0: А первая долго ехала.
1: А вторая?
0: А вторая я в другом месте заказал, потому что думал, те мне братанули.
1: А обиделась первая?
0: А обиделась, я ей звоню, короче. Ага. И говорю, извините, пожалуйста, я вот, сейчас вот первая машина там приедет из другой службы. Да. И она говорит, она вот так сделала, больше сюда не звони. Просто как будто я, как, знаешь, это ей, не знаю, на ногу наступил или что.
1: Ну так это сейчас за отмену деньги берут, а тогда за отмену-то ты просто туда-сюда обратно все скатались, она поработала, а ты не поехал.
0: Ну, да, ну я виноват, да, конечно. Да. С тех пор меня мучает этот вопрос, как она там до сих пор держит на меня обиду.
1: Тут еще, кстати, вот написали такое сообщение, ну, Алена, 46 лет, выгляжу настолько. Девушки, никогда не задавайте этот вопрос, выгляжу настолько, мне 50 лет, выгляжу настолько, потому что, ну, понятное дело, никто вам не скажет «да», но, как правило, «да», поэтому не задавайте этот вопрос, потому что приходится врать, лицемерить, а врать и лицемерить — это нехорошо. Поэтому, если кто-то захочет сказать вам «о, настолько не выглядишь», просто ждите этого момента, не надо никогда спрашивать «я хорошо выгляжу, я выгляжу на свои 68 лет». Ну, потому что...
0: Ну, а какое?
1: Зачем?
0: А вдруг, если человек врать не умеет?
1: Ну, напрашиваться, например, на комплименты — это как будто тупо. Потому что если ты реально круто выглядишь, тебе не нужно напрашиваться на комплименты, тебе все их и так будут говорить вокруг. А если нужно напрашиваться на комплименты, значит, не нужно напрашиваться. Это знаешь, как если нужно объяснять шутку, значит, не нужно объяснять шутку. Та же история здесь. Не напрашивайтесь на комплименты. Следите за собой, будьте красивыми, и комплименты будут и так вам делать. Ясно?
0: Ничего себе ты выдал.
1: Да. Костюм любого мужика за 30, которого одевает жена. Кирилл, у тебя есть такой лук?
0: Конечно.
1: Шортики, вот эти, футболки?
0: Конечно.
1: Да?
0: И вот эти удобные кроссовки.
1: Да-да-да.
0: Удобные.
1: Да.
0: Они беговые или какие?
1: Ну, какие-то такие.
0: Но главное, чтобы удобно. Ножка дышит, во-первых. Во-вторых, ага. Подошва, это самое там, стелька ортопедическая. И вообще, да нет, это не худший вариант. Смотри, что одноцветно все.
1: Ага.
0: И прическа красивая, видно, что
1: да, на
0: барбершопа потратил 1700 рублей.
1: Молодец,
0: человек.
1: Молодец.
0: Это просто тут фотографию скинули парня в луке.
1: Ну, кстати, я заметил, знаешь, тоже такая хорошая тенденция пошла. Раньше девушки только друг другу комплименты делали. Заходишь, и там в комментариях все ее подруги пишут: богиня, лучшая богиня.
0: Красоточка.
1: Красоточка. А сейчас и мужики начали друг другу комплименты делать.
0: Да, ну, зайдешь к какому-нибудь качку, а там богиня, красоточка.
1: Да-да-да.
0: Подходка написана.
2: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Белые медведи на льду!
12: Белые медведи на льду!
13: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
14: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
15: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
16: 20-66-66.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте! Всем привет, доброе утро! Салют! Один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, на радио. Суперхиты и супернавинки на базе. Мы сегодня обсуждаем такую важную тему, как любовь к себе. И я считаю, что нужно, конечно, на такой эфир, а конкретно даже не на эфир, а просто к нам в чат дежурить, пригласить было какого-нибудь специалиста, потому что тут некоторые сообщения, конечно, вызывают сильные опасения. Вот такое вот сообщение пришло, но это, конечно, жесть. Тебе, я не знаю, надо, наверное, ну, как-то кому-то рассказать об этом. Ну, желательно рассказать. Я могу честно сказать, что ненавижу свое тело. Для меня оно ощущается как клетка, за которой еще нужно следить. Даже здоровый сон, нормальное питание, душ. Для меня это такая давящая рутина. Душ. Каждый день всякие кремы и мази от прыщей, волосы на теле. Вся эта грязь. И как будто бессмысленно что-то вообще делать. Каждый день бороться с этим, чтобы все равно смотреть в зеркало и быть недовольным. Съел что-нибудь, опять прыщи и жир. Что-нибудь где-нибудь болит постоянно. Например, посидел за компьютером, глаза, шея, спина бесит. Я устал от человеческого тела.
3: Какой кошмар.
2: Человек
3: какой
2: написал.
3: Какой кошмар. Мои сообщения ты читаешь из лички.
2: Я не знаю, ты девочка или парень, потому что ты нет
3: имени. Ну, там, по-моему,
2: устал, наверное, устал, да, братик. Ну, тебе, наверное, конечно, стоит об этом рассказать кому-нибудь, потому что, ну, довольно утопично звучит это все. И это может привести тебя к каким-то плохим мыслям, поэтому лучше...
3: Ну, ты же вот приходишь в эту жизнь, и начинается куча обязанностей мыться, вот это все, бриться, там, туда-сюда, зубы чистить, на работу
2: часто
3: ходить.
2: Часто броешься.
3: Броюсь, да, конечно. Броюсь, люди да. моего года рождения, они броются.
2: Броются,
3: бреются,
2: да.
3: Это уже в конце 90-х начали бриться.
2: У тебя еще, Кирилл, знаете, это вот тот человек, который в туалете, в поезде пользовался этой розеткой для бритвы.
3: Да, да, вот эта бритва, как там, Рига, как там называется, дедушка себе стоял вот этот перед зеркалом, который маленький, так, по-моему, дергает там волосы, он какой-то не очень.
2: Ну, там что-то она крутит, вот это, да, жесть, конечно. Но, тем не менее, реально, пожалуйста, куда-нибудь напиши это, сообщи. Тут еще и хорошие новости, тут индустрия обсуждала все эти дни закрытие одной радиостанции.
3: Братская, дружеская нам радиостанция.
2: Моей альма-матер, я бы даже
3: сказал. Откуда Артем, да, вырос, откуда его ноги растут.
2: Да и не только я, еще
3: и Эви и Макс. Наши друзья в студии 21,
2: про радиостанции, моя альма-матер, я бы
3: даже сказал. Откуда Артем, да, вырос, откуда его ноги растут.
2: Да и не только я, еще
3: Эви и Макс. Ну, назовем, они же наши друзья в студии 21, прошла новость, что они закрываются.

0: Я всегда хотел вести эту программу один. Просто программа один, где я буду говорить: вот, еще интересный факт.
1: И тухленькую телегу.
0: И тухлую телегу с утра, и тухлую телегу на 4 часа. А потом будет приходить в гости Тони, и мы будем разговаривать о том, как важно любить.
1: Конечно. И тратим вот этот, что ему судьбу благодарю. Там, кстати, многие в чате тоже написали. Я рассказывал в прошлом часе, что на пятерке Гомер Симпсон ездил в одной из заставок сериала «Симпсоны», когда они пересняли это с живыми людьми, он ехал там на пятерке. И все мне писали, это «Фиат», а не «Пятерка». Ребята, у меня скрин есть, и я всем, каждому этот скрин скидываю, там прям «Пятерка».
0: Ну, «Пятерка», то есть это не «Фиат»,
1: там значок «Лада».
0: Ну, ладно, во-первых, «Пятерка» — это, по сути, «Фиат» все равно, так да. Что это нам недалеко
1: нет,
0: от истины.
1: Нет, я не согласен.
0: Ну, а наша. у кого купили-то?
1: Это наша.
0: Да ладно уж, чего ж, давайте признаемся, что мы... Нет, мы всегда, в смысле, я говорю, да, супер.
1: Я представляю тоже лет через 50 такие, ну давайте тоже, давайте признаемся.
0: А это я не знаю, про что ты говоришь.
1: Ну, про это.
0: Что? А что он снова москвичом, это что, не наш?
1: Да не, но наши, я же и говорю.
0: А, наш, ну я говорю, да.
1: Я же говорю, я вообще, это я не, я тебе про другое.
0: А.
1: Чего? Так, я хочу еще
0: говорит,
1: раз эту песню.
0: Говорит, москвич, это, говорит, что-то...
1: Я ничего, что-то, нет, там, я сказал,
0: тоже,
1: я то сказал.
0: Тоже, это самое.
1: Я же ходил на электропробег, когда вы все спали тогда, в субботу утром, я поехал на электропробег, где наша машина, наша Тесла участвовала, и там много москвичей было, вот такая тачка, реально.
0: Да?
1: Да, ты что, там много вот электромосквич. Вот
0: я сейчас подумываю, Genesis сменить на москвич.
1: Бери электричку.
0: Во-первых, дешевле, да. И все.
1: Там вообще сказали, что типа зарядить полный такой, там что-то 70 рублей, типа того. Знаешь,
0: ну, вот сейчас это шутки шутками, а это тема, конечно.
1: Так да, я же и говорю, так что. Так, я еще раз хочу эту песню поставить, крутую, которую обнаружил пару дней назад. И пару дней назад я ее уже ставил, но мы уже про это забыли 1000 раз, поэтому. Где мы еще думали, иишный это припев или не иишный?
2: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.
1: А если вы хотите название этой песни, скачивайте приложение Radio Hub. Там все названия есть.

0: контейнер опять не забрал свой после хавчика.
1: Или он чистый, можешь открыть его.
2: Не хочу, зачем я буду твой контейнер открывать?
1: Он чистый, да, не забрал, потому что забыл. Да, что-то мне лень носить его.
2: А, я же тебе говорю, пластиковый.
1: Да, конечно.
2: Пожрал, выкинул.
1: Нехорошо, видишь.
2: Нехорошо, а это на работе забывать свои шмотки.
1: Надо стараться меньше пластика потреблять. Короче, новости. Рассказываю новости. Девушка-сантехник из Москвы показала, сколько можно заработать всего за один рабочий день сантехником. Это работа, которую не заменит ИИ никакое. Не заменит. Вот в этом году меня не пригласили на IT-фестиваль первый раз за какой-то там 4 или 5 лет, которые звали меня. Потому что в IT-индустрии все знают, там сейчас проблемы какие-то, и уже тяжело. Поэтому надо было не фестиваль айтишников проводить, а фестиваль сварщиков и сантехников. Там деньги всегда.
2: И сборщиков мебели.
1: Да. За 8 часов она с нуля установила в квартире 8 счетчиков воды и заработала, знаешь, сколько? За 8 часов.
2: 8 счетчиков
1: по счетчику в час.
2: Ну, давай скажем, типа 30 тысяч.
1: 36 тысяч рублей.
2: 36 тысяч.
1: За день. За 8 часов. Круто. Просто покаталась на лайте, поставила счетчики, а там не так сложно.
2: Я вот очкую, честно говоря, звать сантехников из интернета, потому что все мои опыты были, да, очень плохие. Вот эти, с этими людьми, с этими идиотскими, уродскими конторами, которые колл-центр, и люди по всем городам. И потом с тебя 15-20 тысяч. Я вот постоянно, я два раза так попадал.
1: А надо ознакомливаться с прайсами заранее.
2: Ну да.
1: Если ничего не подписывал, можешь не платить.
2: Ну да, на бумаге, ну как бы, ну как, не знаю.
1: Ну а для этого надо характером, видишь, обладать. Поэтому многие вот эти компьютерные мастера, сантехники, электрики и прочие пользуются этим, что он уже у тебя дома, и ты типа как-то, ну, люди почему-то впадают в ступор и начинают отдавать любые деньги,
2: да.
1: Не думая о том, что это он у тебя дома, и ты его мошенников можешь вышвырнуть просто за
2: шкирять. Ребят, короче, если не сталкивались с таким, имейте в виду, мастер из интернета, особенно с одного сайта, где объявления о продаже вторичных вещей, там вот очень много таких,
1: да?
2: С вами по телефону разговаривает сотрудник колл-центра, турбовежливо изображает из себя частного мастера. Говорит, да, конечно, я на вашем районе как раз подскочу сейчас, а он сидит день в Питере или в Москве, а вы, например, в Якутске. И потом приходит совершенно другой, может, какой-нибудь...
1: Конечно, другой, абсолютно.
2: Дышащий перегаром, с красным лицом, как у меня было.
1: Дед Мороз.
2: Сантехник. Чинит плохо, долго, и потом говорит, с вас пятнашка.
1: Ага.
2: И все. И еще прайс-лист показывает на бумаге вот этой бэушной такой, я как сейчас помню, желтоватая. И там все расписано. Прикоснуться к крану 1000 рублей.
1: Угу.
2: Открутить кран там, типа, у инструмента 3000 рублей. Поставить кран 6000 рублей. И все. И что вот делать?
1: А я скажу, сам виноват, потому что надо было рождаться с руками из нужного места.
2: Да, согласен, согласен.
1: И самому чинить все. Там вот тот сообщение написал, когда мы час назад обсуждали, что вот эти райдеры, там артистов и так далее. Человек написал, артисты типа и футболисты вот обладают самыми там несправедливыми зарплатами. Так это же вы, благодаря вам, вы же их популярными делаете. Вы же смотрите этот футбол, вы смотрите эти концерты и так далее. Благодаря вам они зарабатывают такие деньги, так что что вы жалуетесь-то? Ходят все, жалуются на зарплату футболистов, а сами футбол смотрят.
2: Ну да.
1: В чем логика-то?
2: Ну да.
1: Так, идем дальше. Учительница из Германии 17 лет не выходила на работу, оставаясь на больничном. Тут на 2 дня боишься больничный взять, она на 17 лет взяла. Не выходила, оставаясь на больничном, и продолжала получать зарплату. Позже выяснилось, что причиной была не болезнь, а нежелание работать. Теперь женщине грозит уголовное преследование по делу о мошенничестве. То есть,
2: что думаешь, она не потому, что болела, там сидела 17 лет?
1: Да, нет,
2: потому что она не хотела на работу.
1: Что за работодатель такой терпеливый? Это вообще 17 лет он ее держал в штате все равно. Не мог уволить ее. Что, такой хороший сотрудник?
2: Нет, ну, типа там, ну, месяц ты поболел, ну, 2.
1: Ну, да.
2: Ну, 17 лет.
1: 17 лет. И она каждый раз такая, да, я сейчас... Да, сейчас я закрою больничную уже, что-то мне просто не здоровится сегодня.
2: Чуть-чуть, да.
1: Ой. Как можно, на какую болезнь она на 17 лет придумала? Так, идем дальше. Волосатые мужские ноги, новый, значит, вид, значит, ну, короче, рассказываю. Токио атакует аномальная жара, поэтому власти разрешили офисным сотрудникам носить шорты. Нельзя было, надо всегда вот ходить, видимо, в брюках. Чтобы легче переносить адскую температуру, многие девушки резко выступили против такого решения. Женщинам настолько неприятно смотреть на волосатые ноги мужчин, что для этого уже придумали отдельный термин «сунехара». Буквальный перевод — «харассмент волосатыми ногами». В итоге многие мужики прогнулись, а теперь ходят на лазерную эпиляцию, чтобы не травмировать девушек. Волосатые мужские ноги.
2: Осуждаю это все. В смысле, как один человек умный сказал, женщина, что у мужика должно все быть там, где должно быть. Mm-hmm. Вот. Вам что, не нравятся волосатые мужики, девчонки? Мне кажется, норм.
1: Но волосатые вот мужские ноги... Нет, я...
2: Понятно, что если там какая-нибудь это там мох какой-нибудь,
1: могу чуть-чуть встать тоже на защиту женщины из Японии, потому что я вот тоже не люблю ходить в шортах, потому что я понимаю, что у меня объективно ноги не для шорт. И многие мужчины этого не понимают тоже. Они вот носят эти шорты, и ты смотришь, ноги не для шорт у него прямо, надень штаны. Ты что, не понимаешь этого, что у тебя отвратительно выглядят ноги?
2: Кривые,
1: круглые, там все побитые какие-то, волосатые, излишние, или наоборот, какие-то лысые, толстые какие-то. И ты думаешь, не для шорт ноги, у тебя не как у футболиста. Надень просто штаны и иди себе. Я могу понять это. Могу.
2: Девчонки, напишите, что по поводу мужских волосатых ног вообще? Вы как к этому относитесь?
1: Если вы из Японии, тогда точно напишите.
2: Если вы в России, а то что-то, может, я пропустил какой-нибудь тренд, может, надо жестко там брить тело вообще.
1: Мне рилсы попадались, где мужики брили ноги у нас.
2: Да нет, в этом ничего плохого нет. Абсолютно. Просто...
1: Нормально.
2: Может, мы не будем брить ноги?
1: Тут тоже надо понимать, если у тебя какая-то прям тоже, у тебя там прям, я не знаю, шуба.
2: Я и говорю, мох растет со всех сторон.
3: Может быть на любителя там, да?
1: Надо посмотреть тоже, насколько ты будешь выглядеть в этом органично, потому что я как-то там за свою жизнь единственный раз. У тебя не особо много, у меня то же самое. Я единственный раз за свою жизнь решил, сбрить это волосы на груди. Знаешь, я выглядел как ребенок, поэтому я оставил это.
2: Они потом сильнее начнут расти.
1: Да фиг знает.
2: У некоторых мужиков вообще нет волос там на груди.
1: Да.
2: Как вот так вот?
1: Есть такое. И на голове нет. Так, и
2: на голове нет, а там есть.
1: Да. И последняя новость на сегодня. Воздухан стал самым популярным мемом Рунета. За последние 3 месяца его упоминали 367 тысяч раз в топе.
3: Наконец-то ты прославился, Артем.
1: Да. Вот тут пухосос есть, слова всякие. Топ-3 самых популярных слов за последние 3 месяца.
3: Пухосос и воздухан.
1: Да. На третьем месте Бурмалда, 228 тысяч просмотров. На втором Черемша, и на первом воздухан.
2: Однажды воздухан и пухосос.
1: Это вообще-то моя шутка была, потому что я, когда эту новость прочитал, я хотел сказать: о, Кирилл, наконец-то ты прославился.
2: А я немножечко сыграл на опережение.
1: Опередил, да.
2: Слушай, по-моему, больше воздухан все-таки ты, чем я.
1: Неправда.
2: А как?
1: Когда я воздуханом был?
2: Почти всегда.
1: Ты что, я за все слова отвечаю. Я за слова не отвечаю. Но это не значит, что я воздухан.
2: Ты же рэпер, как ты можешь отвечать за слова?
1: Это правда. Если бы я за все слова отвечал, которые я сказал...
2: Башка взорвется, все запоминать.
1: Конечно, там вообще. Так что, говорит, нет, я же не дурак, если бы я за все отвечал, нет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим. «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
7: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. «Урал Профиль М». Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
12: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
14: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
15: Новое

0: Мой путь – это дорога домой.
1: Летай,
0: новое радио.
1: Летай, летай. Прости, что так вышло, блин.
2: Юрадио.ру.
3: Так, по-быстрому тут, значит, история, которая очередной раз докажет, что шоу «1 плюс 1» — это сериал. Если ты одну серию пропустил, то ты дальше ничего не понимаешь. Кирилл-то, получается, Марину Владимировну кинул сегодня. Она-то, наверное, она же говорила, проснется в 11, а ты...
4: Проснется. Слушайте, вчера была история. Некая Марина Владимировна просила жестко поставить пенс песни из репертуара Вадима Казаченко или... Нет, там не Вадим Казаченко, а был забыл другой какой-то артист.
3: И я... На белом покрывале.
4: И я, типа, сказал, что завтра поставлю, а сам обвинил Артема в том, что он воздухан. А получается-то воздухан я.
3: Да.
4: Вот тебе.
3: Напустил воздуха, то Кирилл получается в студии.
4: Ну тут не поспоришь. Да, я хорошо, я воздухан. Да, получается, не держу слово.
3: Кинул человечка, а я никого кидать не собираюсь. Потому что кинул это, когда пообещал и не сделал, а я и не обещал. Поэтому Федук, Эд Ширан, Слава Мерлоу.

0: Или как? У! Блин, как он это делает? Я не понимаю. У! У! У! Блин.
1: У!

0: монетку. Проигравших нет. Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем: здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.
1: Артем, а ты знал, что бросать выгодно, Артем?
2: Предполагал.
1: А сейчас расскажу и покажу, как.
2: Давай.
1: На самом деле бросить курить помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать ВКонтакте». Во ВКонтакте. Кстати говоря, Артем, отвечая на твой немой вопрос, будет ли какой-нибудь там классный конкурс и куда-нибудь отправится ли победитель? Да.
2: Куда?
1: На Курильские острова.
2: Вау.
1: Итак, сообщество «Давай бросать во ВКонтакте», там все подробности. А у нас беспроигрышная лотерея, в которой мы заостряем внимание на том, как важно постараться, по крайней мере, избавиться от пагубной привычки.
2: Продолжительная и активная жизнь – это хорошо.
1: Да.
2: Так что, если вы не американский рэпер из 90-х, звоните. Потому что,
1: или не рокер, который написал песню «Rape me, my friend».
2: Потому что тогда не получится поиграть.
1: Да,
2: звоните. У нас вообще звонков миллиард, кстати говоря, в эту рубрику. И это радует, потому что люди звонят и рассказывают о том, как они бросили курить или признаются, что курят, но собираются бросить. Алло, привет.
1: О, вот это качество. Человек на паровозе едет, такое ощущение. Здравствуйте.
2: Он из электросчетовой.
3: Алло,
1: алло, здравствуйте.
2: Привет, как тебя зовут?
3: Алло, привет.
1: Привет.
3: Меня Влад зовут, я из Санкт-Петербурга. Привет,
1: Влад.
2: Влад, ты где сейчас? Ты в электросчетовой находишься?
3: Не-не, я на судостроительном заводе. Я выбежал с эхо, с вами поговорить.
1: На судостроительном заводе?
2: Как здорово, Влад. Как интересно.
1: Ты что, прям строишь вот эти вот корабли?
3: Да, я кораблестроитель.
1: Офигеть.
2: Красава.
1: А что конкретно ты там делаешь? Там прикручиваешь что к чему?
3: Нет, я именно собираю корпус корабля от нуля и так
1: далее. Первый раз
2: общаюсь с таким человеком. Подожди, то есть ты вот так вот, это пока я там собираю лего, а Кирилл собирает болячки, ты прям подходишь и собираешь корабль.
3: Да.
1: И он потом по морюшку вот так идет, вот так.
3: Все правильно, Офигеть.
1: Что хочешь, колонку или часы?
2: Рассказывай.
3: Мне что-нибудь, бесплатный уксус сладкий пойдет.
2: Слушай, блин, круто, хочется так с ним пообщаться. То есть ты вообще, для тебя такие слова, как водоизмещение, это не пустой звук?
3: Не, это все нормально.
1: Все нормально. Влад, скажи, пожалуйста, а ты там на заводе? Нет-нет, да и покуриваешь?
2: Да.
3: Ну да, есть грешок.
1: Есть грешок, хорошо, что ты по-честному.
3: Кто не курит, тот работает, знаете такое?
1: Ну, кто не курит, тот работает.
2: Так, ладно, но ты собираешься бросать же, правильно?
3: Конечно, конечно. Я хочу на Курильские острова поехать, а это надо бросить курить.
2: Ну да.
1: Молодец.
2: И поплывешь туда на корабле.
1: Поплавать знаешь что, Артем?
2: Поедет, да.
1: Артем хочет бросить монетку для тебя, где решка — это, например, часы, а орел — это, например, ну, колонка.
2: Да.
1: Итак.
3: Ну, пусть будет.
1: Поехали. Человек за бортом.
3: Поехали.
1: Человек за бортом!
2: Так, кидай, я не запомнил, что вы там условились.
1: Часы решка.
2: Орел выпал.
1: Орел — это твоя умная
2: колонка. Умная колонка.
1: Поздравляем тебя, Влад!
2: Можешь ее поставить там рядом с собой на работе, говорить: включи, пожалуйста, какую-нибудь морскую.
3: Включи мне 1+1.
1: Красава. А скажи, а какие корабли ты собираешь? Какие-то туристические или какие конкретно? Может быть, там...
3: Сейчас рыбак ледокового класса и собирал «Арктика», самый большой и мощный в мире атомный ледокол. Я уже 10 лет в этом.
1: Ты атомный ледокол собирал? Да что это за люди нас слушают, а? Офигеть. Легенды просто. Влад, а как же ты нас слушаешь в цеху? Там же шумно. Да. Ты в наушниках, что ли?
3: А я в наушниках, да, да.
1: Блин, а если тебе кто-нибудь там крикнет, позовет тебя, а ты нас слушаешь, как
3: мне же? Не важно, мне не важно. С 7 до 11 я ваш.
2: Блин, круто.
1: Обалдеть, что это за идеальный
2: человек. И потом он такой, что-то тык-мык, атомный ледокол.
1: Атомный ледокол под наши приколы с тобой.
2: Вообще.
1: Ледокол под прикол получил.
2: Под наши приколы и под нашим флагом, самое главное.
1: Вообще, ну просто прикольно.
2: Не вешай трубку,
3: вы задаете
2: с тобой
3: настроение, я из-за этого начинаю продуктивно работать, вот. И работа идет.
2: Ну, так, а мы же как раз смотрим, столько ледоколов-то стало.
1: Ну,
2: Артем,
1: ну вот скажи.
2: Все, не вешай трубку, за эфиром помотаем.
1: Ну, вот скажи, ну, может быть, вот такие ребята будут райдер свой выкатывать и говорить, что на мне кешью такие, и арахис в кокосовом соке, и коньяк.
2: А он,
1: и носки.
2: Он тебе споет песню «В Питере пить»?
1: С другой стороны, да. Или, например, песню «Солнце Монако».
2: Да,
1: вряд ли. Да, вряд это ли. Его минус, конечно. А знали ли вы? Знали. Забирай свой приз, дорогой да. Влад.
2: Да.
1: Немножко не туда посмотрел. Ага. Бросать выгодно со всех сторон. И напоминаем, что сообщество «Давай бросать» ВКонтакте помогает жить без дыма.
0: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги. До 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
13: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
14: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
15: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
16: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.

0: действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
0: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвичдефисм.ру. Реклама ООО ПТ. Не оферта.
2: Тут вообще, представляете, такой казус случился. Кирилл вышел из студии, а там банановая кожура лежала, и он на ней вот так подскользнулся и упал, и сейчас там лежит. Вот, поэтому сейчас быстренькую замену Кириллу прислали, но он, человек, которого прислали на замену Кириллу, он оказался американцем, поэтому вот придется как-то сейчас с ним контактировать. Ну, what's up, bro?
3: Yo, this is Nappy Boy Radio Live with your boy T-Pain. We love rap music. Mm-hmm. Listen.
2: Listen.
3: We got a caller on line one. Caller, what's your problem?
4: Hello. I'm on the radio with T-Pain.
3: How's it going?
4: It ain't going good. My girl ain't doing a thing she used to do.
3: I got just what you need. Brand new Chris Brown, T-Pain. You heard it here first. Nappy Boy Radio. We love you.
2: Верните Кирилла.
5: Сейчас такая история со мной там произошла. Я сейчас на жюри на банановой поскользнулся, ударился головой и умер. Что у вас тут было?
2: Да, там тут замену тут прислали человечек.
5: Ну, гораздо лучше, чем я, по-любому.
2: Там звонки принимали даже. Вот.

0: Давно не было Кирилла.
1: Утреннее шоу.
0: Так, я сейчас интересный факт буду рассказывать.
2: Ой, интересный факт, давно не было, уже целый час.
0: А у нас потому что еще и не только юмористическая, а еще и познавательная передача.
2: Образовательная программа, конечно.
0: Конечно, вот вы какой-нибудь факт интересный услышите на радио, а потом будет чем в курилке козырнуть. А курение мы...
2: Или на Курильских островах, допустим,
0: да,
2: если вы окажетесь.
0: Если вы выиграете в конкурсе. Короче, вот самые гиганты, которые... Ну, все же знаете, самы гиганты вот эти, огромные самы. Ну, вообще, в целом, рыбы большие вырастают. Но самы, они просто вот вырастают больше, чем остальные. Знаешь, почему?
2: Почему?
0: Многие вот там говорят, там, вот сом-мутант какой-нибудь, сом огромный, гигантский сом-мутант. А все почему? Потому что... В воде, когда ты находишься, ну, ты рыба, допустим, ты в воде, и на тебя атмосфера не так давит, как на человека. Поэтому что из этого следует? Рыба, она вот сколько она жрет, она может расти бесконечно почти. Ну, многие рыбы, они могут, сколько она жрет, она и растет, и растет, и растет, и растет. Из-за того, что на нее не давит так сильно атмосферное давление, как на человека.
2: Ух ты,
0: вот. Вау. Поэтому многие рыбы, вот эти переростки, их, они жирные.
2: Век живи, век учись.
0: Да.
2: Спасибо, что рассказал.
0: Вот такой вот факт.
2: 8-495-232-16-32. Давайте поговорим на тему, любите ли вы себя.
0: Еще интересный факт хочется.
2: Ну ладно, ребят, обождете, тут еще интересный факт.
0: Да ладно, нет, больше.
2: Ну тогда 8-495-232-16-32. Расскажите, как вы за собой ухаживаете? И вообще, любите ли вы себя или нет, например?
0: Кстати, интересное есть кое-что.
2: Ну все, обождите, не звоните. Сейчас интересный факт,
0: смотри.
2: Пожалуйста.
0: Ты знал? Что мозг, он там это, вот он может...
2: Илон Мозг.
0: Он адаптируется к изменениям всяким разным. Там, mm-hmm. значит, был случай, что у мужика, короче, нога заболела, что-то там просто немела нога, а ему сделали рентген вот башки, mm-hmm. а у него мозга нету.
2: Да, есть такие случаи.
0: И вообще, ну, у него прям вообще, типа, был почти пустой рентген, только мозг был где-то там по краям, по стенкам вот
2: да,
0: головы.
2: Я слышал эту историю. И про Ленина еще история.
0: Что?
2: Что у него, когда было вскрытие, то, что у него одного полушария не было.
0: Да?
2: Угу.
0: Ну и вот.
2: Это мозг удивительная вещь.
0: Так а там как получается, да, что вот у этого мужика, у которого мозга почти не было, он абсолютно все сохранял способности, то есть он жил обычной жизнью, да. И там как, у него в детстве там, получается, была водянка, и что-то там эту жидкость там перестали откачивать, и она начала заполнять, а мозг начал сжиматься и сжиматься. И он таким образом перестраивал нейронные связи, с момента вот этого вот закачивания воды, что он сильно уменьшился, но при этом сохранил все функции.
2: Удивительно.
0: Вообще, мозг, ты что? Не, мне вообще непонятно вот это вот. Я, конечно, кот ученый еще тот, но как мозг работает, мне сильно непонятно. Я понимаю, как работает рука. Я понимаю, как работает нога. Там какие-то другие органы я могу понять. Но вот мозг, по сути же, вот это вот все, что у меня внутри, сердце там или что-то, мне другое поставишь, я тот же самый останусь. Так. А если мне мозг пересадить, я же вообще другой человек буду. С другими мыслями, с другими поведениями, с другим характером даже. То есть, по сути, вот это вот, что там, вот этот вот небольшой орган, который у меня в голове, это весь я, по сути-то. Любое остальное как-то можно заменить или там поменять или что-то, а все, что в голове, это я. Прикинь?
2: Ну, это шок. Только мне не нравится, когда ты говоришь «я, весь я». Ты имеешь «я» — это же «я». Просто
0: нет.
2: Ты немножко неправильно.
0: Смотри, мой мозг — это «я».
2: Ну, ты не можешь использовать слово «я» в отношении себя, потому что «я» — это «я».
0: Нет, и... «я». Смотри, если там «мой компьютер» написано, это не значит, что это твой компьютер.
2: Смотри, нет. Во-первых, ну, то есть даже Олег подтвердит. Смотри, «я» — это только «я».
3: «Я» — он... это «я».
2: Нет, нет. Это... И Олег туда же. Олег, не. Ребят, вы что, сговорились, что ли?
0: Не,
2: старички.
0: Нет.
2: Больше «я» не может быть, чем «я» только.
3: Как?
2: Вот так.
0: Вы что-то... Смотри, мозг.
2: Угу.
0: Мой мозг.
2: Так.
0: У меня там мой характер. Или отсутствие его. Оно у меня там. Все мои травмы детства, все вот там вот сформированные нейронные связи. Они мои, это я.
2: Угу.
0: Как это может быть ты, если это
2: я? Ну, неправильно.
0: Ну, допустим, смотри, это я. Вот тебя бил отчим в детстве?
2: Твой?
0: Да.
2: Нет.
0: Ну вот, а меня бил. Ну вот, я...
2: Ну как я опять 25? Я это вот я.
0: Ну очень.
2: Я уже 31 год я.
0: 39.
2: Ой, ну, господи, там плюс-минус чуть-чуть там. А у нас точно образовательная программа?
0: Я все время забываю. Так это потому что, смотрите, у нас есть люди образованные, а есть, которые тянут нашу образованность на дно.
2: Это ты.
0: Нет, Олег-то он тоже. Олег, он умный. Смотри, вот я, допустим, специалист во всех сферах. Олег специалист в узконаправленной, в IT-сфере, вот что касается программирования. Кирилл специалист в какой сфере?
2: Я специалист в сфере исполнения песни группы «Сектор газа».
0: Нет,
2: каждый должен сделать свое
0: дело. Конечно, я считаю тоже так, что каждый хорош в своем. Давай. Давай, «Сектор газа», частушки.
4: Вечер на нас находит грусть порой.
2: Нет, тут я и тут не специалист, получается.
0: А да
2: в
0: чем нет,
2: же
0: ну,
2: я тогда специалист?
0: Ну, специалист, допустим, ты разбираешься в футболе.
2: Нет, я тоже в футболе не разбираюсь.
0: А разбираешься тогда в «Умном доме». Ну, разбираешься.
2: Ну?
0: Ну, ты там все эти «Зигби» понимаешь. Я вообще не понимаю в этом ничего. Вот эти протоколы там какие-то.
2: Ну да, я шарю немножечко. Ну, вот. Есть кое-какие знания.
0: То есть Кирилл такой покупает лампу, там написано протокол Зигби, он знаете, такой не подходит.
2: Я прихожу домой, говорю, Алиса, включи свет на кухне. Она пулюлюль и не включает. Алиса, кухня, пулюлюль, не включает. Я думаю, да ёкаламана!
0: А ты попробуй РГБ-ленты не за 600 рублей покупать все-таки. Там есть
2: да у меня нет
0: бы...
2: там РГБ-ленты, у меня там лампочка обычная, умная. И она кулюлюль. Думаю, да. Охрененный умный дом я придумал. По 7 раз переговаривать ей. Или отсутствует подключение к интернету.
0: Это сильно сложнее,
2: думаю,
0: чем вот
2: это суперумный
0: вот
2: дом, конечно.
0: Сильно сложнее, и чем меня... нажать на кнопочку.
2: И у меня в сантиметре от пальца выключатель просто. Да. Я стою...
0: Ну, принципиальный вопрос, конечно.
2: Умный дом, ничего не знаю.
0: Не будем сдаваться, мы что, будем как-то...
2: Как полный идиот. Алиса.
0: Технологии.
1: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Белые медведи в Магнитогорске.
11: Белые медведи в Магнитогорске.
12: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
13: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефон 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
14: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
15: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
16: 20-66-66.

0: Магнитогорске 12. Новое радио.
1: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.

0: Эй, всем пламенный физкульт-привет!
1: С каких это пор ты физкультурой увлекаться
0: ты
1: начал?
0: Ты чё, я спортсмен вообще-то.
1: Спорт это ты?
0: Да, это я, спорт.
1: А
0: я...
1: какой ты спорт?
0: Я вообще-то, я КМС по плаванию, начнем с этого. Во-вторых, я бодибилдер известный.
2: Как по плаванию, как топорик.
0: Нет, известный бодибилдер.
2: Бодибилдер.
0: Чемпион первого сезона медиалиги по доте. Ты чё, потом я чемпион во всех видах спорта.
2: По нырянию в бетон.
0: Ну, нет, да. По нырянию с бетоном вот этим вот, где, когда я в тазике стою и там заливаю.
2: Ты так умер однажды, вот так, да?
0: Да, и там, ну, короче, там да долгая история, что-то меня вывезли.
2: В 90-х.
0: Да, в 90-х. И, ну, тогда я еще, когда мы там занимались, первые кооперативы, но это долгая история. Вот, вывезли и это, бетоном, и вот так, говорят... Где деньги, Лебовски? А я говорю, нет денег. Они говорят, ну, тогда мы сжигаем твой ресторан.
2: Так.
0: Вот. И я, а у меня ресторан был тогда, назывался он «Плакучая липа».
2: Так.
0: Вот. Ну и там, короче, слово за слово, ну, пришлось там немножко заплатить. А я же тогда еще из Турции джинсы возил.
2: Челноком был, да?
0: Да, это буквально первые тогда только челноки появились тогда, вот это вот все. Возили, вот, свитера, там, джинсы-бананы вот эти вот, вареные. Ну и вот, и получается, а я выплыл потом, выплыл.
2: Ну, понятно, что ты не тонешь, да?
0: Да, и потом, и оно все вот закрутилось, завертелось. Потом первый магазин продуктовый тоже были мои...
2: Ну, ясненько.
0: Ага.
2: Вот так история.
0: А потом,
2: потом ты проснулся.
0: А ты чем занимался?
2: А я вот видел этот кинчик про челноков из 90-х.
0: Да.
2: И когда вот эти фотографии показывали, когда вот салон самолета, и там сиденье то ли снятое, то ли что-то. Пассажирский самолет полностью уставленный баулами. Снизу доверху. Просто весь самолет в баулах. И люди на них сидят и летят обратно в Россию с этим. И сейчас победа. У вас спичечный коробок у вас не пролезает в наш калибратор. И просто огромный самолетище, полностью груженный шмотками.
0: А ты бы как больше хотел? Лететь с такими челноками или все-таки...
2: Я бы хотел, чтобы...
0: Нет, это понятно, с твоими ножищами там и в самолете мало места будет, даже если у меня спичечный коробок заберут.
2: Для меня полет на самолете это ад. Не потому, не только потому, что, да, страшно упасть.
0: Ну, а кто тебя заставлял таким длинным рождаться-то?
2: Да я что, контролирую, они сами как выросли, да
0: как-то
2: и все.
0: Как-то надо, ну, решать вопрос.
2: Тебе вот коротышки легко так, говорить.
0: А как решать рост. Вопрос?
2: Средний рост?
0: 107,
2: рост 108, у тебя постоянный, 108. Ты должен говорить.
0: Идеальный все середнячок.
2: Один раз была эта история, когда я в середине, мне так получилось, что я в середине места вот обрел в самолете, и женщина слева, которая у прохода
0: сжалилась.
2: Вот так она просто, значит, обрел в самолете, и женщина слева, которая у прохода
0: сжалилась.
2: Вот так она просто, значит, она что-то так смотрит на меня минут

0: пилот самолета, и она пошла все-таки рулить самолетом.
1: Ну, класс.
0: Вот, и потом она такая, я не могу смотреть на ваше мучение, и приземлилась...
1: В Монте-Карло.
0: В Монте-Карло, да.
1: Не могу смотреть на ваше мучение, вот вам 1000 евро, идите прокутить их в казино.
0: Купить себе что-нибудь, все, ладно.
2: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.

0: новом радио.
1: Я тут решил устроить подборку, значит, песен, которые были популярны в 2018-м, вот где-то вот в этих временах. Ну, небольшой такой, типа, подборочка музыкальная. Как мы это называем обычно? Я забыл.
2: Никак.
1: Сет. Никак.
2: Просто.
1: Никак, да.
2: Мы просто называем это. Я решил вот подборочку сделать.
1: Просто небольшая подборочка песен, вот. А называем мы это никак.
2: Все. Ну, давай.
1: Мы готовы?
2: Нет. А вот сейчас готовы, давай.
1: Тогда ладно. Тогда подборка песен, что мы слушали в 2018 году.

0: Я, конечно, сейчас немножко прочекал топы за те года, за 18-е, за 19-е, там половина треков. Ну, так, наверное, не надо.
1: Ну, классная подборка.
0: Ну, нет, у меня есть еще. Вот, смотрите, помните, была вот исполнительница вот такая? Что-то она была, две песни выпустила и пропала.

0: Та-та-та. Классная песня, это хитяра вообще.
1: Да, своего времени. А вот такое вот еще. Я не понимал популярность следующей композиции, но ее слушали.
0: Но прям, и сейчас прям, не понимаю,
1: и
0: да?
1: сейчас не понимаю, но ее слушали сильно прям. Я еще раз говорю, ребята, я просто взял временной период. Я там не разбираюсь.

0: платье.
1: Что за танцы еще в кровати?
2: Вообще-то мне не нравится это. Во-первых, танцевать в кровати чревато. Потому что матрас, да, во-первых, можно испортить. Он стоит очень дорого.
1: Конечно, а если пружина еще вылетит в ногу тебе?
2: Пружины, ламелли вот эти поломаются. А кровать, да, тоже это 50 тысяч, даже эконом кровать стоит.
1: Да, 50 тысяч это вообще даже не кровать. Нормальная кровать начинается от 200 тысяч.
2: Да,
1: вообще.
2: Ну я говорю, там какие-то базовые. Конечно. Какие танцы? Вот хорошо, что это время прошло, знаешь.
1: Да. Сейчас как-то все поспокойнее немножечко.
2: Блэк Бакарди, давай аккуратненько полежим на кровати. Да, потому, да, чтобы не сломалось.
1: Никакой,
2: а
1: еще...
2: то я еще сплит за нее не выплатил.
1: Какие-то еще Бакарди, я вообще не понимаю. Надо, вот сейчас бы сделали чайный грибочек, полежим.
2: Да, полежим с тобой, дружочек.
1: Да, не и говори пройдем мне, хватит, сними свое платье, аккуратненько положи, да, чтобы положи не гладить.
2: На стульчик да, его положи, да, или лучше повесь в шкаф на вешалочку.
1: Да, да, да.
2: Потому что завтра вставать в 7 утра, ехать, да, 2 часа
1: и
2: на
1: они
2: МЦД.
1: Вот это, они это еще так рассказывают, Блэк Бакарди, там танцы в кровати, а что вы не рассказываете песню, не напоете песню про то, как вы, как дебилы, стоите на ресепшене вот это вот вдвоем в отеле, вот ждете, пока она там паспорт свой достанет. Потом поднимаетесь в этот эконом-номер там, да, говорите, о, нормальный номер, а давай посмотрим, какая ванная здесь, включайте свет.
2: Да.
1: Вот про это, что вы песню не пишете?
2: Да, или на ресепшене еще немножко так, знаешь, посрались, там, типа...
1: Конечно.
2: Там, тип, куда, Лен, куда паспорт положил?
1: Конечно.
2: Там, в этот подкладку лежит.
1: Да, да, да.
2: Что ты
1: его
2: все время кладешь? Я не
1: вот, могу, да. И сзади вот этот парень, который на вахту приехал просто в этот город, тоже, да, там громко он, по телефону разговаривал.
2: Да, да, а еще кто-то сзади цокает, типа, давайте быстрее, может быстрее,
1: да, как-то, да, да, образом, да, да, да, да, да, да, да. Или когда она говорит, что у нее паспорта нет с собой, ты такой, ну можно, ну, типа, как гость пройдет, вот так вот. Че вы про это-то песню,
2: ну,
1: вот не напишите?
2: Ну, я не знаю такое.
1: Нет?
2: Что про что такого ты говоришь?
1: А, ну ты рассказываешь песню про то, как ты со своей женой, типа.
2: Да, идешь, да, на отдых, нет, приехал. Вот, а вы про это, что вы вот, в отель, типа, заскочили?
1: Да, в отель, типа, заскочили.
2: А там надо,
1: клуба,
2: да, тут документы нужны обоим.
1: Я же говорю, в том-то и дело.
2: Так вот, с девчонкой познакомился, и приходишь, а у тебя паспорт с собой?
1: Да. А там в очереди всегда таких видно, вот этого парня, который девчонку первый раз в отель приводит, и там видно их, потому что она очень красиво одета, как правило. Он тоже так как бы старается, и вот такой.
2: И от них алкоголем несет.
1: А он еще деловой такой, он крутой обязательно, потому что он башляет, и он вот этот номер за 2500 сейчас оплатит сам.
2: Ничего себе, 2500. Ты видишь, сейчас номера самые дешевые, пятерик стоят.
1: Ну, так они-то...
2: И он такой смотрит, а там 7500, и он думает, блин.
1: Да-да-да-да-да-да. И он такой думает, что я ее забрал вообще из этого клуба? Надо было ехать домой с пацанами лучше. Что, сейчас бы утром проснулся, завтра бы она...
2: С пацанами.
3: Выходные новое радио превращается в выходное.
4: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости.

0: Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
7: Только в июле.
6: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
8: Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдеры 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: Если скучно, если грустно и тоска сжигает вмиг, прочь печаль. Собрались быстро и скорее на пикник. В сети магазинов «Милый дом» наборы посуды для пикника в ассортименте 249 рублей. Кресло-шезлонг в ассортименте от 3599 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
6: Новое. Это мы.
7: Всем привет, с вами Хам Али и Новый.
8: С вами Анет Сай.
9: С вами Рамиль.
10: С вами группа Добро.
11: Всем привет, с вами Звонки.
12: Всем привет, это Артик Асти.
13: Это Филатов и Кэрос.
14: Это Саня СТ.
15: Это Сергей Лазарев.
16: Всем привет, меня зовут Йолка.
17: Всем привет, с вами Джонни.
18: Новое радио.
19: Присоединяйся погром.

0: на новом радио.
1: 8-4-9-5-2-3-2-16-32. Мы сегодня обсуждали, хотя на самом деле ничего мы не обсуждали. Тему такую сегодня... Какой-то праздник, как он называется, типа день...
2: День полюби себя, что-нибудь такое
1: что-то,
2: там.
1: Что-то такое, где? Я сейчас даже скажу это. Сейчас.
2: Да, ну, ты, обожди, да прими звонок.
1: Да нет, нет, это важно. А, международный день заботы о себе. Вот такая тема. Забота о себе. Заботитесь ли вы о себе? Любите ли вы себя? А, занимаетесь ли здоровьем, красотой, внешними данными, внутренними? Может быть, развиваетесь как-то, следите там, короче, за всем? Или вам на себя наплевать? Вы просто даже, ну, существуете. Плывете вот по этой реке под названием жизнь. Куда что-то камень в лицо прилетел, там что-то почка там отказала. Да и ладно. И нормально, тусуемся.
2: Вот, например, типа, девушка пишет, слежу еще как. Потому что себя нужно любить. Ведь муж сегодня есть, завтра нет.
1: Ну, она, по крайней мере, это понимает. Алло, привет. Алло. Я понял.
2: Ясно.
1: Да, спасибо. Ну и человек даже и не стал с нами разговаривать. Ну и ладно. Кто-то, видимо, они для прикола звонят, тут и молчат в трубку. А что будет, если я дозвонюсь? А потом дозваниваются, а разговаривать-то и не о чем.
2: Ну, потому давайте что, еще попробуем.
1: Потому что надо заниматься саморазвитием, чтобы, ну, было как-то поддержать беседу. Алло, привет.
3: Алло, привет. Меня зовут Макс, Москва.
1: Ну, Макс из Москвы. Красава. Ну что ты, следишь за собой как-то вообще? Уважаешь себя? Макс, надо что-то со связью там...
3: Конечно.
1: Ага.
3: Сейчас, быстренько.
1: Да-да.
3: Алло.
2: Да, алло, ты давай, за рулем, да. Что ли, там, на КамАЗе, что ли, едешь?
3: Ну да, переключился, да.
1: Ну, красава. Ну ладно, ну, Макс, рассказывай, заботишься о себе вообще?
3: Ну, пытаюсь.
1: Ну, как что входит в твою заботу о себе?
3: Ну, когда переберу немного по выходным, угу, на следующий день жалко себя. Думаю, надо завязывать.
1: Понял.
2: Да, надо завязывать, так тяпнем же за это.
1: Думал, он хотя бы скажет, когда переберу, на следующий день там у меня там детокс, витаминки какие-то пью там или что-то. А он
2: да
1: просто...
2: какой там плашмя лежит?
3: Да, минералочку.
2: Не, ну смотри, как ты ухаживаешь за собой? Душ принимаешь каждый день?
3: По-любому.
1: Красава. Каждый день.
2: Старик, Макс, да. Каждый день, каждый. Имеется в виду.
3: Каждый день, говорю, бывает и по несколько раз.
2: Ага. Ну, это все, это просто метросексуал.
1: Ну, да, он сильно следит
2: Дезик,
1: за тобой.
2: Дезик есть, Макс?
3: Да, да.
2: Пшикаешься. Есть
3: могу просто... фирму, нет, нельзя рекламировать.
1: Фирму не
3: нет, такой,
1: вы сейчас...
3: Жесткий голубой.
2: Жесткий голубой, Макс? Ну, понятно, по два раза мыться-то в день.
1: Вы перечисляете базовые вещи, которые должен делать каждый человек.
2: А мы с базы начинаем. Для некоторых это не база, Артем.
3: Слежу за питанием. С утра завтракаю всегда стабильно.
1: Проснулся. С утра завтракаю, днем обеду, вечером ужинаю.
2: Ночью сплю.
3: Ну, знаешь, некоторые не завтракают, потом к вечеру накидывают полные кишки.
2: Ну, что еще? Что, Макс, может быть?
1: Воздухом дышишь. Воздухом дышишь?
3: Да, люблю пешком ходить. Всего. Могу 10 километров пройти. Всего. Вообще легко.
1: И в обуви, которая по размеру, да, не которая больше или меньше.
3: Я могу и в тапках.
1: Да нет, я просто перечисляю еще базовые вещи.
2: Еще более
1: которые...
2: базовые, да?
1: Да, еще
2: нет,
1: более.
2: Нет, ну хорошо, с базовыми понятно. Допустим, какие-то вещи там, ну не знаю.
1: Ну раз в полгода кровь сдаешь, общий анализ?
2: Или раз в год хотя бы.
3: Да. Ну, полгода нет, раз в год, да.
2: Молодец.
1: Флюорография.
3: Да, это да. Да, у меня на работе тут.
2: Это, вот так сказать, это не по своей воле, на работе, да, за диспансеризацию?
1: На ЗПП проверяешься постоянно.
3: Ну, как бы, на халяву почему-то обвинит.
2: Ага. Хорошо. Ну, все, все мы следить, за Максом мы спокойно.
1: Да, ладно.
2: Все. Ну, Макс, все, давай удачи давай. Тебе.
1: Чтоб это, чтоб у тебя все было тогда, чтоб здоровье там, как говорится... Ну.
2: Да все, да. Понятно, хватит.
1: Алло, привет. Алло.
4: Алло.
1: О, привет, как тебя зовут?
4: Привет, Анатолий.
1: Анатолий, рассказывай. Красиво. Ну что, следишь за собой? Какой... Губы красишь?
2: Тихо.
1: Подожди.
2: У Анатолия голос какой низкий, он жесткий мужик.
1: Жесткий. Тогда губнушкой гигиеническая помада есть у тебя?
4: Так, давайте буду не очень жестким. Да, слежу за собой.
1: Гигиеническая помада есть?
4: Обязательно. Зимой, да.
1: Зимой. А вот такая штучка, которой брови укладывать.
2: Это какая щеточка
1: для
2: бровей?
1: Ну, такая щеточка, да, для бровей, чтобы укладывать
2: что,
1: брови.
2: Ты что, Толям был? Человек с именем Толя, он не может так делать.
1: Да, подожди, ну хотя бы, ну, типа, высмаркиваешься.
2: Да, господи. Подожди. А этот, а к барберу?
4: Теоретически.
2: Ходишь к барберу, например, красиво тебе там выбривают там виски?
4: Да.
2: Ага, красавцы, молодец.
1: А из носа вот этими черными таким этим дергают?
4: Я один из первых ярославских барберов посетил.
2: А, ну вот. Да ты че? Это в каком году зародилось движение в Ярославле барберское?
4: Наверное, мне кажется... В 11-м где-то.
1: И ты сразу, и ты пошел, и ты офигел сразу с цен.
4: Да.
1: И все, и так и продолжаешь следить за собой. А вот между бровей вот это вот, да? Там вот волосики, которые растут, вот это ты подбриваешь?
4: Слава богу, такого нет.
1: Ну там все равно пушочек-то есть. Они не сращиваются, но пушочек есть, все равно убираешь его.
2: Тут чуток там можно подергать. Талямба, а ты броешься?
1: Толь? Да, броешься. Но он же сказал, в барбершопе.
2: А, он в барбершоп хочет.
4: Да,
2: его там броют.
1: Ладно, смотри, а ногти на ногах подстригаешь раньше, чем раз в две недели?
4: Я даже раз в квартал на педикюр хожу.
2: О, молодец. Да, ничего себе.
1: Вообще,
2: слушай,
1: молодец.
2: Ты что, подсовываешь молодым девчонкам свои ножищи, и они вот пилят твои ногти, правильно я понимаю?
4: Да.
1: Они там за такие деньги пилят, что они потом
2: просто не могут.
1: Они на Мальдивы потом ездят.
2: Сидит девушка так, отвели ноги свои суют.
4: Поэтому раз в квартал.
2: Молодец. Если не врешь, ты прям молодец. Ну, пример для подражания.
1: Подожди. А вот мануальщик какой-то, вот спинку там вправить или что-то.
2: Или массаж просто какой-то.
1: Да.
4: Ой, нет, я хожу в зал и стараюсь сам растягиваться. Не хожу.
1: Нормально. Ну ладно, тоже. Не, на какой-то тайский массаж, например, там какой-то такой, чтобы тебя там расслабили как следует.
4: Не, не люблю такое.
1: Не любишь, ладно.
2: Такое.
1: Ну потому что там как будто выходишь с ощущением, как будто что-то не хватило, да, вот и поэтому не любишь.
2: Старик, а у тебя парфюм есть? Парфюм какой-нибудь прикольный, дорогой.
1: Такой нишевый.
4: Да.
2: Вот. Ну, это вообще идеально.
4: Слушай, не знаю, насколько он нишевый.
1: Сейчас ладно, фирму не надо, мы все равно эти все фирмы. Ты любишь себя, правильно? И советуешь всем себя любить.
4: Да, конечно.
1: Конечно, что когда ты себя любишь, ты и начинаешь этот мир любить. Как ты можешь
2: любить мир,
1: когда ты не любишь себя, в первую
2: очередь. Молодец, удачи, так держать, Анатолий.
1: Да, вообще, молодец. Сейчас я просто жду, пока новый человек, я сбросил случайно звонки. Расскажите пока что-нибудь.
2: Да нам нечего рассказывать.
1: Нечего. Mm-hmm. Хочется девушку какую-нибудь послушать, которая позвонит и скажет, я не люблю себя, потому что я страшная. Алло, привет.
4: Добрый день.
1: Алло.
2: Добрый день.
1: Алло, привет. Ты любишь себя?
4: Люблю.
1: Как
4: Евгений, Новосибирск.
1: О, молодец. Евгений, как любовь к себе проявляется у тебя?
4: Базовый уход, парни, это обязательно.
1: Базовый уход, ага. Подмышки броешь?
4: Да.
1: Ага. Такое, вот, допустим, вот мужик может, допустим, если ему надоело подмышки брить и там вот какие-то другие места, он может на лазерную депиляцию записаться, допустим?
4: Я думаю, не стоит этого делать.
1: Почему? А если вот тебе надоело постоянно вот стратегические места какие-то брить, можно же просто лазером чик-чик.
2: Можно же просто не брить их.
1: Ну, это ты чего?
4: Я думаю, надо перебарывать себя.
1: Постоянно,
4: для этого не обязательно выходить из дома.
1: Ага, тогда ладно. Тогда зубы чистишь? Каждый день по два раза, утром и вечером?
4: Нет, утром.
1: Утром только, вау. Ну ладно, тоже. Все.
4: Вечером я бывает очень поздно освобождаюсь, и поэтому мне не хочется этого делать.
1: А смысл реально, я тоже не понимаю. Перед сном, какой смысл вообще зубы чистить? Для чего? Ну ты же никуда не идешь. Ну, зубы-то чистить.
4: Утром все равно чистить.
1: Конечно, тем более утром опять чистить. Перед сном как будто чистить я вообще не понимаю, реально. Все, давай.
4: Да, какие-то моменты вообще можно исключить.
1: Например?
4: Давайте, будь здорово.
1: Да, давай.
2: Какие-то моменты, какие-то какие?
1: Какие-то моменты, ну вот и не узнаем никогда теперь.
2: Ну, вот лично у меня к нашему брату одна претензия, что некоторые исключают момент дезодоранта, и все. Вот, а в остальном прям, и то все реже и реже это встречается. Идешь за кем-то и шлейф, думаешь, старичело, но это же не сложно.
1: Ты не первый раз это уже упоминаешь, и мне всегда интересно, ты где вообще шляешься?
2: Слушай, я хожу, я в метро езжу в том числе, да, иногда.
1: Люди без дезодорантов.
2: Но это скорее редкость, да, это скорее исключение.
1: У меня наоборот. Вопрос, что многие передушиваются. Ты идешь за какой-нибудь женщиной, ощущение, что она на себя весь литуаль вылила.
2: Между
1: просто.
2: Двумя этими критериями мы уже выберем пусть передушенный человек, чем недодушенный.
1: Ну, с одной стороны, да, приятнее, когда от нее так пудрой пахнет.
2: Да, чем вот потнярой жестко.
1: Чем, да, вот это кислятиной.
0: Господи. Слово потняра тебе не хватило. Надо разжевать людям.
1: Такой кислый, да.
0: Да господи.
1: Чего?
0: Я ему сейчас, я не знаю, я...
1: Как будто бы он бежал,
0: сейчас,
1: но он не бежал.
0: Сейчас тебя контейнером твоим по голове.
1: Ну а что?
0: Включи рекламу.
1: Немного так пованивает. Как будто бы... Ну, прям миазма, шманина, шмон. Вонючесть. Ну, воняет некоторые, да. Ну, прям воняет кислотой. Вот такой, как в мультиках, зеленый такой шлейф движется. Как будто бы тут должны еще прилететь охотники за привидениями и всосать ее в трубку всю. В этот. И потом они все, короче...
0: Олег, нажми кнопку,
1: я не могу. И они потом поедут на вонючий остров какой-нибудь, где они там все...
5: Реклама. Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
8: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
12: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «ПТ» не оферта.
13: Где суперхиты? У нас в чарте.
14: Сильно.
13: Где суперновинки? У нас в чарте.
14: Занятно.
13: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
14: И немного тревожно.
13: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
14: Чудненько.
13: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
14: Еще непонятно, но очень интересно.
13: Так кто сегодня в чарте?
14: Терминатор.
13: Узнаешь в пятницу в 17:00.
14: Попробуйте, вдруг прокатит.
13: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
14: Поехали.
13: 16+. Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в

0: и Райтрак.
1: Ну вот он поет «Пить под окнами». Ну, конечно, под окнами пить не надо, потому что я сразу полицию вызову, если под моими окнами пить и орать громко, шуметь.
2: Ну, во-первых, он не уточнил, что пить. Может быть, это айран, может быть, тан. Может
1: если
2: быть...
1: тихонечко, то пейте.
2: И до 11 вечера строго.
1: Да желательно даже пораньше, потому что в 11 уже люди многие спать ложатся, и дети уже спят в это время вообще-то. Так что, смотрите, давайте, знаете, где мы будем пить? Нигде.
2: Давайте.
1: И все. А что вам? Зачем? Вот надо что-то прям пить. Тихонечко сидите.
2: Ребят, кому
1: там
2: надо пить? Никому не надо.
1: Да, тихонечко там сидите у себя просто, и все. На острове где-нибудь, вот где там... Ну, на каком-то острове, где там вот вы все собираетесь, ну, и пьете. Тихонечко.
2: Сейчас бы какой-нибудь каламбурчик бы хорошо зашел, но не придумывается.
1: Не придумывается. Вот. А все почему? Потому что конец эфира, во-первых, а во-вторых, недели. Еще и неделя до конца.
2: И конец сезона, кстати говоря.
1: Да, неделя до конца сезона, но самое главное, до отпуска.
2: Да, да, отпуск разделяет два сезона рядом стоящих. Ребят, мы протянули, представляете? И
1: вообще...
2: даже нас не уволили, да. Несмотря ни на что.
1: Да.
2: И как бы и даже пару смешных моментов было.
1: Смотрите, объясню для вас. Конец сезона на радио, это как будто вот такое, типа... Ну, чтобы как будто вот мы вышли потом в другой сезон, но на самом деле ничего не поменялось просто. Но как бы другой сезон просто вот так вот это считается. Поэтому все, давайте на сегодня прощаться. До понедельника. В понедельник, как обычно, а на сегодня все.
2: Круто. Последнюю недельку добьем вместе тоже. Гы-гы. Ура.
1: А потом на месяц вообще я из дома не выйду.
2: Да, месяц-то
1: пролетит
2: быстро. Даже
1: не пишите, чтобы я вышел из дома. Но только за деньги, если. За деньги пишите.
2: За деньги, да. А я полностью выйду из дома, везде буду выходить. Да. И вообще все, максимально экстраверт.
1: Да, он даже в Царицыно поедет гулять.
2: Я еще думаю, сейчас вот как-то сим-карту же надо какую-то, чтобы в другой стране работало. Там как быть на связи-то, если там прилетишь куда-нибудь там?
1: Не знаю.
2: Вот Олег
1: показывает,
2: что поможет, да?
1: Ну и не надо никуда ехать.
2: Не-не, у меня так крыша свистанет. Не, я хочу.
1: Но можно съездить куда?
2: В Подмосковье я уже все объездил.
1: Да?
2: Да, уже там...
1: В Долгопрудном был?
2: Нет.
1: Вот.
3: Я знаю город крутой.
1: Какой?
3: Липецк.
2: Да там...
1: Да все города крутые.
2: Все города у нас да. По-своему все крутые.
1: Да.
2: И слушатели у нас по-своему все крутые.
1: Ну, не прям уж все.
2: Не начинай, это шарман.
1: Да, ладно,
2: все. Ребят, давайте. Хороших выходных.
4: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже 0+.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Новое

0: magnitogorsk.ru. В Магнитогорске час дня.
1: Новое радио. То самое, знаешь, подвешенное состояние, когда мыслями ты уже на выходных, а пятой точкой пока еще сидишь в офисе или едешь в офис. Немного напрягает, конечно, но не сильно. Знаешь ведь, что через несколько часов уже будешь оживать, отжигать и все прочее. Суперхиты, суперновинки нового радио тебе в помощь. Я, Вадим Данилин, тоже тут. Всем привет.
2: В том коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: Это «Медуза» и «Суперхит Don't Wanna Go Home». И прекрасные пятничные новости тебе в уши. Давайте вместе возрадуемся, ибо вторая половина лета будет жаркой, обещают синоптики. Этому способствует нагрев океанических вод, пишут, связанные с глобальным потеплением, пишут синоптики. Ну, скрестим пальцы. Первое обещание синоптиков о том, что лето будет супер жарким, не сбылось. Пусть хотя бы сбудется второе, да? Быстренько все загадали, скрестили пальцы и продолжаем.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
2: а может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые...

0: Музыкастинг. Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
7: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения». С выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
8: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginas по адресу Зеленый Лог, 53.
10: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Новое

0: Это Зиверт, ее все решено, суперхит на новом версии 2.0. Новое радио решило за тебя одну из главных проблем, как постоянно оставаться на волне суперхитов, суперновинок и в любое время дня и ночи быть рядом. Представляем новое приложение Radio Hub. Это стабильный поток, бесплатно и без регистрации. Самое главное, работает даже в фоновом режиме. Ты можешь либо слушать эфир, либо смотреть трансляцию из студии, если любишь подглядывать, подсматривать, выбирать любимые из нашей огромной библиотеки контента. В общем, где бы ты ни был, суперхиты, суперновинки будут всегда рядом с тобой. Скачивай Radio Hub в своем магазине приложений, категория 12+.
1: Впервые в концертном зале нового Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18.00. Сольный концерт Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
2: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: 0+.
1: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
2: Это просто хахашка распирает изнутри.
1: Кирилл Калинин в кадре.
2: Приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
2: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
2: Музыкальные скоростя.
1: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
2: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: Харрис со своим суперхитом в эфире нового. Правильно, музыку вечером на хлеб не намажешь, а потому певица, Риана, я имею в виду, если ты не в курсе, имеет свой бизнес по продаже нижнего белья. Savage Fenty, по-моему, называется. А недавно покорила интернет новыми снимками в белье в розовых тонах. Ну, не знаю, как тебе, но для меня женщина, 38-летняя женщина, тем более еще недавно рожавшая, которая носит нижнее белье розового цвета, это что-то, мне кажется, на неправильном. Давайте, отменяйте меня после этих слов. Белье должно быть либо белым, либо его не должно быть вообще.
1: Реклама. Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Луг, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинос» действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. «Чанган-центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Луг, 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинос, Магнитогорск».
8: Белые медведи в Магнитогорске?
9: Белые медведи в Магнитогорске!
10: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
11: Билеты в продаже 0+.
12: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно, обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
13: Новое. Это мы.
14: Всем привет, с вами Хам Али и Новоис.
15: С вами Анет Сайн.
16: С вами Рамиль.
17: С вами группа Добро.
18: Всем привет, с вами Звонки.
19: Всем привет, это Артик Асти.
20: Это Филатов и Кэрос.
21: Это Сани СТ.
22: Это Сергей Лазарев.
23: Всем привет, меня зовут Ёлка.
24: Всем привет, с вами Джонни.
25: Новое радио. Новое радио.
26: Присоединяйся погром.
27: Новое радио.
28: Звезды

0: Магнитогорске 2. Новое.
1: Данила Михайлов и главный редактор ВК «Музыка» Сергей Мудрик. Вместе это означает лишь одно. Недельные новинки музыкального чарта ВК. Далее по плану в эфире. Открывай новое с новым. Звездный гость также имеется, так что слушаю очень внимательно. А я, Вадим Данилин, скоро вернусь. Мне тут с вами все-таки сегодня до последнего.

0: радио. Fresh Talk.
1: Ты знаешь, вот уже который раз встречаемся и всегда с удовольствием. Сергей Мудрик в студии Нового радио, главный редактор ВК музыки.
2: Данил Михайлов, хост Нового радио, голос, который вы привыкли слушать часто, и мы не собираемся изменять этой традиции. Я только рад своим чуть менее радийным голосом разбавить эту негу, которая паточная в эфире просто постоянно происходит.
1: Да, вот из этих словах, поставленных... когда ты произносишь паточная, нега, у нас главный редактор просто прям тает.
2: Продолжай. Ну, видишь, у меня хоть какая-то есть функция на 20 минут в эфире в неделю выдать несколько слов.
1: На 300 городов, на минуточку.
2: Да. Выдать несколько слов, которые не звучат больше в эфире Нового радио по каким-то непонятным мне причинам. Не осведомлен я в этом аспекте, поэтому пойдем дальше. Собственно, музыка новая сегодня. Этих слов там тоже зачастую не встречается, но музыка, она...
1: Доступная.
2: Доступная зачастую, так скажем так, да. Зачастую. Ну смотри, сегодня у нас будет просто битва трансформеров, я не знаю. У нас будет несколько коллективных композиций, которые мы послушаем практически подряд. И начнем мы с вот такого неожиданного бенгера, трио. Даже сказать трио, ну не совсем, наверное, верно сказать.
1: Нет?
2: Трио. Ну смотри, ну группа Iowa все-таки не только из Кати состоит.
1: Окей,
2: но...
1: да.
2: Но тем не
1: да.
2: менее, трио Holy Flame, Iowa и Dose. Как вам такое?
1: Составчик, как бы? Однако.
2: Да, песня под названием Love You. И мы ее послушаем. И сразу после этого наберем Holy Flame и спросим, как оно вообще так получилось, что эта
1: песня... Кто к кому подкатил.
2: Да, кто к кому подкатил в этом треугольничке. А пока Love You.

0: Это прям праздник какой-то. Я не знаю, это тебе сказать или же дождемся звонка.
1: Да, Владу скажем прямо сейчас. Ну, вообще, хит-параду высшая лига приготовится, как говорится.
0: Да. И Влад Хулифейм у нас на связи. Салют. Как оно? Как день? Как вообще все?
2: Салют. Супер, вообще прекрасно, день шикарный, настроение топовое.
1: Шикарный день, потому что вышел совместный трек твой с Айова и с Доузом «Ловлю». Вообще неожиданная коллаборация. Расскажи, как это все случилось? Ну, помимо того, что трек явно задержится в эфире «Нового радио», не только в рамках нашей программы, это как будто очевидно.
2: Блин, очень приятно слышать. На самом деле получилось максимально забавно, потому что эту песню написал достаточно давно, и как-то показал ее Доузу, и мы с Доузом записали ее, сделали и поняли, что туда не хватает очень сильно голоса Кати. Вот мы прям сразу услышали, что вот там железобетонно должна быть Катя Айова. Вот, и мы думали, как бы ей отправить. Ну, я ей отправил куда только мог. Вот, она долго до нее не доходила. И вот буквально, не знаю, сколько времени прошло, может, полгода.
0: Ну всего-то.
2: Большое количество времени. До нее дошла эта демка, она сразу сказала, типа, ребята, давайте встретимся на студии. Им очень понравилась демка, мы встретились и записали это все дополнительно, Катины парты. Не знаю, там, за считанные часы, там, то есть часа два, наверное, мы провели на студии и все это уже сделали.
1: Очень по-русски, долго запрягали, быстро доехали.
0: Ну вот я тоже думаю, а если бы, допустим, не знаю, с моей Мишелью записали бы этот фит, и Катя потом дал...
1: По-русски, долго запрягали, быстро доехали.
0: Ну вот я тоже думаю, а если бы, допустим, не знаю, с моей Мишелью записали бы этот фит, и Катя потом, да ладно, ты...

0: только разогрели ребят. Вот. А на синей сцене в Москве выступали вообще с двумя песнями. И я вообще такой, блин, как много людей, как классно, как кайфово. Хочется с ними часа два провести, просто максимально всю программу выдать. Вот. Но очень круто. Я надеюсь, что в следующем году попою побольше.
1: Это планы на следующий год.
2: Да, это планы на следующий год. Но как раз для того, чтобы на следующий год было больше шансов попеть побольше, нужно что-то интересное дропнуть. Скажи, какие у тебя планы на вторую половину года творческие?
0: Ой, я на самом деле песен написал столько, и у нас просто вот, когда вышло «Тону», мы прям замедлились, начали работать над песней «Тону», все больше контента снимать, уделять ей больше времени. Вот сейчас выпустили уже песенку следующую и следующую, и вот хочется как можно больше песен показать, потому что темп немножко замедлился, потому что песни люди слушают больше, чем раньше, и больше, чем обычно, и они как будто не будут успевать. Вот. Ну так, мы с командой думаем. Вот. Поэтому песен очень много, хочется просто уже их реализовать скорее.
2: В общем, ждем синглов, получается. Все, в общем, зависит от активности слушательской напрямую, получается.
0: Да, все верно. Ну, помимо песен, конечно же, мы еще кучу сюрпризов делаем. Вот концерты делаем. У нас сейчас прям активная концертная деятельность пошла. Прям, наконец-то, прям кайфуем с ребятами. 14 августа у нас сольный концерт. Дальний Восток, вообще Приморский край. Короче, мы прям летаем туда-сюда, кайфуем. Вот. И в этом темпе еще музыку делаем. То есть прикольно. Нравится на самом деле. Я сначала подумал, что это будет очень сложно, напряжно как-то. А потом понял, что, блин, ну это круто. Я должен в этом темпе существовать. И как-то привыкаю потихонечку, мне нравится.
2: Ну, удачи тебе в этом нелегком деле, выматывающем, давайте скажем, и трудозатратном.
1: И в получении удовольствия,
2: да, от этого всего. Да, главное получать удовольствие. Вот, и надеюсь, все будет продолжаться в таком же духе. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо большое вам. Спасибо большое, ребят. Всем пока.
3: Fresh Talk. Могли прийти и не пришли. Регулярная рубрика от Сергея Мудрика.
2: Да, добро. Вот первый слог сказал, а второй не договорил. У Добро вышел сегодня новый трек. У Канги, у ЛСП, у Люксора, у Бервульф, у Кириллика, у Мэйби Бэйби, у Амча, у Тима Акимова, у Тони, у Юлианы Карауловой, у Лирика, у Ивана Рейса, у Крыли. Короче, много у кого вышел трек.
1: Ты когда сказал Кириллика, я подумал, у Кирилла Лирика. Но оказывается, много, да?
2: Там Кириллик?
1: Да, Кириллик
2: и Лирик.
1: Все, окей.
2: Как бы там, знаешь, уже все. Буква вправо, буква влево, уже другой артист.
1: И уже другой артист, да.
2: Да-да-да, аккуратнее с этим надо быть. Вот, а мы послушаем еще один трансформер, да, как я уже говорил. Зиверт, Эвер. Это продюсерский проект объединения «Семья», да, который Зиверт возглавляет. И «Director Reels». В общем,
1: мне нравится, как ты произносишь.
2: Это очень интересный коллаб в том плане, что изначально это был нагенеренный какой-то видеоконтент, который залетел в соцсети, который был сделан под Зиверт. Они это увидели, ну, как бы команда Зиверт это увидела, и переделал его заново самой Зиверт. Короче, вот такая сложная история. Это
1: наслоение.
2: Это 26-й год, как бы в другой год такого пока не могло бы случиться просто. Да, наслоение вот этого вот контента трендового яичного и настоящего, реального. В общем, вся вот эта компания записала песню под названием «Давай на самый верх». Оригинальная новая вещь с вокалом Зиверт, уже завирусившаяся в какой-то предварительной версии. Вот, послушаем ее.

0: Так, очередной крутой трансформер, как ты выразился сегодня в начале эфира. Повторим. Зиверт.
1: Да, Эвер. Новая Эвер. Артистка. Объединение «Семья». И директор Reels. Это, собственно, аккаунт, я так понимаю, человек, который нагенерил как бы какой-то исходный вариант.
0: Вот-вот-вот.
1: Да. Не загадываю, но тоже как будто у этой песни может быть интересное будущее. А, перейдем к следующему трансформеру. Еще одно трио у нас сегодня. Даже не трио, получается, как это, 3 плюс 4 плюс 5. Квинтет получается, да? «Травма». «Трио Хлеб».
0: Так.
1: И Сабина Хайрова, видеоблогер, собственно, вот. И они вот на троих, на пятерых, получается, да, сообразили песню под названием «Цунами».

0: Take Me, Normies и немножечко The Colors только что было услышано. Класс, ну молодцы, еще летнюю песню зацепили.
1: Да, да, да, вот вайп летний, вайп летний отпускной, 100%. Скажем так, да, для тех, кто в августе собирается отдыхать.
0: Почти курорт. Весь шоу-бизнес, кстати.
1: Да, да. В общем, курортный такой трек получился, да, и на самом деле это даже не последний Трансформер на сегодня. Но сейчас будет из чуть менее известных артистов, но тоже интересно, мне кажется, получилось. Артисты, так сказать, около хип-хопового направления.
0: Еще около раз. Хип-хопового.
1: Около хип-хопового, да.
0: Отлично.
1: BK Decada, Big Pot, пишется он по-английски, B-E-C-P-O-T, и Стасиес, который у нас периодически тут звучит, записали интересный тречок на троих, очень мне понравился, «Твои глаза» называется. Это не кавер на Свету, если что.

0: Серж, ты знаешь, я тебе хочу выразить респект, потому что сегодняшний плейлист, он прям в меня попал, как будто бы. И при всей моей любви к Айове, в первую очередь, да, ну, к Зиверт, надо дам сперва, да, звучит. Вот, ну и, соответственно, ко всем остальным ребятам, Доус, Холли Фейм и так далее. Хлеб, конечно же. Вот эти артисты, которых я, можно сказать, сейчас вот впервые так вот услышал, ну, на меня прям впечатление произвели, кайф.
1: Стилечка навели, стилечка. Да, ну, да. Он как бы и был, но тут вот другой был. Немножко, тут другой немножко.
0: Как будто бы они без стеснения, без амплуа, без бэкграунда, вот просто так джукс и сделали что-то прям...
1: Интересненько.
0: И очень интересненько.
1: Интересненько. Да. Ну что же, очень радостно, тем более, что у нас до нашего кратковременного расставания в августе, потому что уходит...
0: Есть просто... в году одна проблема, да, да, да. Август — это ты.
1: Но оставим, в общем, этот месяц моту, да, да. А мы разойдемся ненадолго, чтобы встретиться в сентябре. Но у нас еще один впереди выпуск. И перед тем, как мы разойдемся, чтобы встретиться в этом самом выпуске, последним этим летом, поставлю новую песню группы Settlers, очень мною любимую, которой повезло за последний год аж 2 чартовых хита записать, несмотря на то, что это остается таким инди-фолк-роком. Надеюсь, у этой песни будет подобная судьба. Она называется «Летучий корабль». Чуть-чуть динамику разбавим лирикой, но приятненькой.

0: Тот редкий случай, когда мы, дослушав финальный трек, не попрощались, еще супер песня. Ну еще вот. Один супер трек, супер выпуск, супер мудрик. Все супер, ребятушки, супер хиты, супер новинки. Это новое радио.
1: Через неделю здесь же.
2: Fresh Talk на новом радио. От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
1: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
8: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под названием Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, Нопёс.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
11: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки «Просто чисто» 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски «Аура Тотал К» 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
12: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
13: Только в июле.
12: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
14: Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.
2: Новое

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Чем мне еще нравится лето, помимо пустого города, так это многочисленными фестивалями и концертами, местами на открытом воздухе даже. Всегда найдется, куда сходить, и не только на выходные. Чего хотя бы стоит фестиваль Summer Sound на дизайн-заводе, согласись? Кстати, про выступление. Линда устраивает единственный, насколько я вижу, концерт этим летом. Сольник в клубе 6 августа. Настоятельно рекомендую сходить, потому что флешбеки всегда происходят мега дикие. Сергей Лазарев, Полина Гагарина и Мот очень скоро в продолжении эфира.
1: Эти треки были новыми, когда нового.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
6: Летняя распродажа в «Мюс Даймондс». Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах «Мюс Даймондс».
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
9: Где суперхиты? У нас в чарте.
10: Сильно.
9: Где суперновинки? У нас в чарте.
10: Занятно.
9: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
10: И немного тревожно.
9: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
10: Чудненько.
9: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
10: Еще непонятно, но очень интересно.
9: Так кто сегодня в чарте?
10: «Терминатор».
9: Узнаешь в пятницу в 17:00.
10: Попробуйте, вдруг прокатит.
9: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
10: Поехали.
9: 16+. Новое на новом. Сергей Лазарев и Полина Гагарина. «Хэппи-энд».

0: Мод. Август — это ты, суперхит в эфире. Но нулевой приходит и уходит, а денег хочется всегда. Между прочим, про деньги, опять-таки. Кто про что, Данилин, про деньги. Россия вошла в топ-10 по числу новых долларовых миллионеров. За прошлый год в стране появилось их целых 22 тысячи. Долларовых миллионеров. Это больше, чем в Китае, несмотря на 10-кратную разницу в численности населения. Пу-пу-пу.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53. Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Магнитогорске 3.
1: Новое радио. Пятничное настроение, летний вайб в каждом суперхите, в каждой суперновинке на новом радио, и конца этому не видно. Главное, все только начинается. Еще больше музыки в этом часе обещает тебе твой непокорный слуга Вадим Данилин. А где больше музыки, там меньше всего остального. Ну, то есть меня. Так что наслаждайся и не благодари. Всем привет!
2: Все мы изначально

Коста Лакоста перезвоню, суперхит на новом. Внимание, внимание всех настоящих и будущих мамочек. Очень важная информация подоспела. Мамочек, да, и беременных тоже. Оказывается, питание в первые 1000 дней жизни связали со здоровьем мозга в пожилом возрасте. Британские ученые выяснили, что ограниченное потребление сахара в первые 1000 дней жизни, включая зачатие и до 2 лет, снижает риск деменции на 27%, болезни Альцгеймера на 46% и тревожных расстройств на 20%. Ну и минус 11% депрессии. Наматывайте на ус, девочки, и 30 минут музыки без рекламы сразу после небольшой рекламы. Ну, пятница все-таки.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
10: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
11: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
14: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
16: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
17: 20-66-66.

0: Майами Жели и ее город ангелов. Суперхит на новом. Еще раз напомню, пока окончательно не отлетел на выходные. Напомню о том, что у нового радио появилось официальное приложение Радио Хаб. Чтобы ты всегда был на связи с суперхитами, суперновинками. Это бесплатно и без регистрации. Стабильный поток и фоновый режим работы. То есть ты включил радио на телефоне и продолжай играть свои игры там же. Огромная библиотека контента, где ты можешь найти и записи эфиров, и не только, и переслушать что-то, если тебе очень понравилось. В общем, лишь бы ты улыбался. Скачивай Radio Hub в своем магазине приложений. Категория 12+.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Реклама. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Белые медведи в Магнитогорске?
9: Белые медведи в Магнитогорске!
10: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
12: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
13: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.

0: Магнитогорске 4.
1: Новые. Супермаркет Финляндии ввел розовые корзинки, чтобы показать холостых людей, которые хотят познакомиться. Пожалуй, нашим селлерам нужно ввести такое же новшество. Никаких минусов в этом не вижу. Это все новости всегда на минуте. Вы там собираетесь уже домой. Пора. В дорогу вам 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы. Я Вадим Данилин, тоже тут. Всем пятничный привет.

0: Это Джонни, воздушный сарафан, суперхит в эфире нового. Очень хочется сейчас услышать ваши голоса. Расскажу сейчас новость и хочу спросить вашу точку зрения, потому что считаю, что это просто абсурд, а не новость. Короче, смотрите, ну, мы не молодежь, в том числе зумеры, ну, то есть молодое поколение, начали беднеть, потому что, внимание, стесняются попросить друзей вернуть деньги после оплаты общего счета. Ну, то есть кто-то из зумеров умудрился, дурак, заплатить за всех, а друзья ему деньги не возвращают. В России вслед за всем миром развивается экономика избегания. 76% хотя бы раз полностью оплачивали совместную поездку или поход в ресторан, но не получили денег обратно от всех участников. Из-за этого каждый второй сталкивался с напряженностью в отношениях, а каждый пятый вообще отменял следующие встречи или исчезал из общего чата, лишь бы не обсуждать деньги. Вот это вот скромность, да? Ну, то есть, как по мне, так я еще с процентами заберу деньги, если мне вовремя не вернут. Ну, извините, кровью заработанные деньги, кровью потом, ртом тем более. Вот. Я хочу узнать у россиян, у слушателей, ну, в радио в том числе, как вы поступите в ситуации, если вы, например, за всех заплатили в компании. Позвоните мне прямо сейчас. 8-495-232-1632. Я хочу принять 3 звонка и узнать точку зрения слушателей. Вы заплатили в компании за всех, но не все вам вернули деньги. Что вы будете делать? Давайте, позвоните мне прямо сейчас. 8-495-232-1632. Я телефон подключил. 8-495-232-1632. Ситуация такая, да. Могу еще раз объяснить, если не поняли. Вы платите за всех в ресторане или где-то еще, но не все возвращают деньги. Что ты будешь делать? Алло, привет.
1: Привет.
0: Вот ситуация, которую я описал. Что ты будешь делать?
1: Я, к сожалению, как и зумера, хотя я не зумер, постесняюсь напомнить и попросить, чтобы мне вернули деньги.
0: Серьезно? А такое было в твоей жизни?
1: Было и не один раз, очень много раз.
0: Ну, а как реакция твоя? Ты перестала общаться с этими людьми или что?
1: Вы знаете, было такое, что, допустим, ходили с классом, и потом в чат просто писал, что там из 10 человек перевели только 8. Ну, надеюсь, то, что эти двое поймут, что они не заплатили. Ну, к сожалению, они так и не переводили. И думала, что жизнь меня научит, и в следующий раз я больше так не сделаю. Но, к сожалению, это повторялось.
0: Здравствуйте, мои любимые грабли. Я понял, я услышал. Спасибо огромное. Хорошего дня, выходных жарких тебе. 8-495-232-1632. Позвони мне, ситуация та же. Платишь за всех компаний, а какая-то скотина из твоих друзей, лже-друзей, не возвращает деньги. Алло, привет.
2: Да, Вадим, привет.
0: Привет. Как ты поступишь в этой ситуации?
2: Как поступлю, скажу сразу. Да, это мои деньги.
0: Ну, ты не знаешь, кто это не заплатил.
2: Спрошу.
0: А, спросишь? У всех спросишь?
2: Обязательно, ты, обязательно.
0: Ты мой кровный брат. В смысле, не кровный, а просто
2: у меня
0: брат.
2: Такое было, Вадим. У меня такое было. И я в ее месте докапывал. 7 тысяч, говорю, где мои деньги?
0: Ага.
2: Так.
0: Отдавали?
2: Я вернул, в конце концов. Отдавал, да, и он перестал со мной общаться.
0: Ну и правильно. Ну и нафиг его такого. Спасибо огромное. Давай третий телефонный звонок приму. 8-495-232-1632. Ну, видите, есть люди скромные. Ну, наглость второе счастье, конечно. Алло, привет. А ты уже в эфире. Привет.
3: Привет.
0: Герасим. Герасим, постучи по телефону, если ты дозвонился. О, все, это был Герасим. Жив и слава богу, едем дальше.
4: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации.

0: 12+.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Если дома бегают, летают, часто сильно жить мешают. Не терпим с вредными букашками соседства. Специально от паразитов купим средства. В сети магазинов «Милый дом» липкая лента от мух «Фумибат» 7 рублей. Ловушка от тараканов «Блокбастер» 22 рубля. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Bay City, Yes, a Beautiful Places в эфире нового. Почитал я ваши комментарии и задал вопрос, напоминаю, несколько минут назад. Если вы, например, оплатили в компании счет и не все друзья вам вернули деньги, что вы будете делать? Я почитал комментарии в социальных сетях наших и пришел к выводу, что, ну, как-то, ну, уныло все-таки. Ну, я не смогу. Ну, ну, не вернули, не вернули. И всякое такое. Вот это вот. Слушайте, ну, блин, ну, ну вы серьезно? Ну, ну, нет. Сколько людей, столько и мнений, конечно, и поведения. Ну, я, например, горло отгрызу человеку, если он мне не вернет деньги. Это, знаете, ситуация, когда... Вообще, вот я сейчас ругаюсь, например. Есть один каршеринг, я не буду называть его. Они платят бонусы за заправку. Вот. И возвращают деньги, которые ты потратил на карту. Возвращают... Обращаюсь к депутатам сейчас. Когда вы уже введете закон, по которому, если случилась отмена или возврат, и банк должен вернуть деньги или какая-то компания человеку, то он должен будет это сделать в течение одного дня. А то как списывать, так списывают сразу, а возвращать в течение 30 дней. Ну, не по-человечески это. Ну, вообще не по-человечески. Сделайте такой закон, чтобы банки, компании возвращали деньги в течение одного дня. Я прям за вас проголосую сразу. 5 раз.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит.

0: Да, Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедит с 16.20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама ООПТ, не оферта.
4: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер «Яндекс.Афиша». Категория 6+.

0: музыкалист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
2: Выстрелить можно, только если точно. Странный мой почерк. Лево, если точно. Лево, если можно. Я

0: Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» от Иванушек Тучи в эфире «Нового». Вы знаете, сейчас, наверное, будет признание на всю страну. 20 с лишним лет работаю на радио. Ни разу я в эфире об этом не говорил по поводу этого суперхита. Шикарно красивый суперхит. Но каждый раз, когда я его слышу, я вздрагиваю. Знаешь, почему? Это по молодости было. Я не помню, я еще в школе учился, по-моему. Но однажды меня под эту песню очень сильно били руками-ногами. Да. Сильно побили руками-ногами. И на заднем плане где-то у кого-то играла эта песня. Поэтому каждый раз, когда я слышу в эфире Иванушек Туч, я начинаю вздрагивать. Это такой, знаете, флешбэк из детства. Ну, не об этом сейчас речь, хотя об этом, наверное. Это песня, от которой ты вздрагиваешь. Не будем сейчас эту тему затрагивать. Ну, признался, да, на всю страну, да. Меня под песню Иванушек Туч били один раз. Оттого и нос кривой был.
1: Реклама.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
11: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: ждем вас.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: «Лада Гранта» получит автоматическую коробку передач к 2027 году, сообщили в компании. И это все новости к данной минуте. Далее нон-стоп суперхитов, суперновинок без рекламы на 20 минут. Пятничный, жаркий, летний. И я, Вадим Данилин, еще на пару часов. Всем жаркий привет.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Avalon Rockston со своим суперхитом в эфире нового. Если рабочие новости, то самые интересные недушные. Например, очередная британка отсудила компенсацию у своего работодателя после того, как начальник заставил ее включить камеру на рабочем созвоне. Девушка заранее предупреждала, что из-за тревожности не может это сделать, однако руководитель все равно настоял. После сильного стресса она покинула встречу и обратилась в суд. Суд признал действия работодателя дискриминацией по состоянию здоровья и обязал выплатить ей компенсацию. Такая вот история. Кстати, каждый второй москвич регулярно сталкивается со стрессом и тревожностью, а почти столько же с эмоциональным выгоранием. Слабые люди пошли.
1: Впервые в концертном зале нового. Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
4: Белые медведи в Магнитогорске?
5: Белые медведи в Магнитогорске!
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый Лог, 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
11: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в Кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
12: Новый парк активного отдыха Кувырком в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172-0+.
13: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Hi-Fi, средняя школа. Суперхит на новом. Извиняюсь, что я просто перебил песню. Очень интересная, весьма интересная статистика из Турции подоспела. Почти 80% граждан Турции этим летом не идут в отпуск. Да, не пойдут в отпуск. И не потому, что денег нет или что-то еще в этом роде. Просто в Турции, если ты хочешь отдохнуть на море, ты делаешь это в выходные. Обычные выходные после работы. Что, в принципе, они с семьями целыми и делают. Поэтому летний отдых на море для них, это, знаешь, ну, как нам в магазин, наверное, сходили. В этом плане я очень сильно завидую жителям российских городов. Там Сочи, Владивосток, какие у нас еще города. Калининград около моря находится и так далее. Кстати, уважаемые жители, дорогие, любимые слушатели нового, жители приморских городов. А куда вы на море ездите отдыхать? Зайдите в наши социальные сети, напишите, пожалуйста. Ну, свое ведь море уже поперек горла. Особенно меня удивляют, конечно, не удивляют, а мне интересно про жителей Сочи, которые, знаете, ну, море у них постоянно под боком, а летом еще эти туристы, как они, бздыхи их называют, да? Бздыхи приезжают поперек горла, там не только море, но и все эти туристы безалаберные, пьяные. А куда сами сочинцы ездят отдыхать на море? На какой и куда? Очень интересно. Напишите, если есть время.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: Кирилла. Его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
8: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
9: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк. Бонусами спасибо.

0: категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета Ильбийскому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Дэвид Гетта со своим суперхитом в эфире. Но несколько минут назад спросил у жителей прибрежных городов, куда же они ездят на море отдыхать, потому что свое море, я прекрасно вас понимаю, оно уже поперек горла, как мне, мое водохранилище, которое рядом с домом. Написали, сочинцы в основном пишут, сочинцы ездят в горы и горные реки. Но сразу вопрос встает, остро встает вопрос, они же холодные горные реки, как там, вы просто отдыхаете, если не купаться, да? В Санкт-Петербург или Дагестан ездим, тоже классно, сочинцы тоже ходят на море, но подальше от центральных пляжей. Кстати, Бздыхов мы любим, как же без них? Ну, еще бы вам Бздыхов не любить. Они вам такие бабки в Сочи привозят. Вот там у вас сезонная работа. 3 месяца поработал, 9 месяцев отдыхаешь потом на эти деньги. А сочинцы тоже ходят на море, но подальше от центральных пляжей. Это я уже читал. Я в Сочи на выходных ходим на море или на речку, где нет Бздыхов, а отдыхаем в горах Кавказа. Сочинцы на дикий пляж едут купаться в море, где мало людей и нет Бздыхов. По скриптам вообще многие местные предпочитают горную речку. Живу в Сочи. Или дикий пляж, Дагомыс, но чаще в Абхазию. Пицунда Гудаута. И Калининград написал. Обожаю свою Балтику, несмотря на всех туристов, мы знаем, где отдыхать, чтобы никто не мешал. Другого моря и не надо. Спасибо за ответы.
1: Реклама. Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
2: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
9: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49 04 32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: радио.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: Магнитогорске 6.
1: Новое радио. Игрокам сборной Испании вручили 153 килограмма помидоров за победу в чемпионате мира. Это старая традиция их родного города, поэтому парни не смогли отказаться. Это все новости в данной минуте. Поработали за еду, называется. Нон-стоп суперхитов, суперновинок продолжается. Еще час с тобой здесь я, Вадим Данилин. Всем привет!

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

0: Это The Limbo, и его секрет, суперхит в эфире нового, практически подходит к концу мой сегодняшний эфир, а я еще ни словом не обмолвился про вакансию мечты. Есть же вакансия мечты. Далеко никуда ехать не нужно, вакансия находится в Кемерово. Кемеровский кинотеатр ищет киномана-дегустатора. Счастливчику предстоит первым смотреть вообще все премьеры и пробовать все виды попкорна. Въедливый критик должен обладать дотошностью, любовью к теориям заговора и умением грамотно доносить свои мысли. Зарплату не раскрывают, но, извините меня, премьеры еще и первым, еще одному в зале. Можно я пойду отсюда?
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: было раньше. Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Пятновыводящий порошок отбеливатель ЛАМ 500 грамм или порошок пятновыводитель ЛАМ 500 грамм всего по 199 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор Аурдебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.

Я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: «Танцы минус», их нетленка, суперхит «Цветут цветы» в эфире нового. Далее уже через 10 минут мой коллега Данил Михайлов будет делать себе настроение. Летнее, вечернее, предвыходное, местами даже уже выходное. В 18.00 подбежит твоя подружка Эви, а я побрел в сторону дома и встречусь с тобой завтра. Тебе на радость, а тебе не на радость, наверное, да? В общем, субботу будем коротать вместе, тем более, что в столице, я не знаю, как в твоем городе вещание, но в столице завтра дожди ожидаются, плюс 22, поэтому почему бы и не поработать, денежку не заработать на предстоящий отпуск. Так что сильно с тобой не прощаюсь. Вадим Данилин, обнял, приподнял, до завтра.
1: Реклама.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Парк-отель «Березки» – новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 35 19 58 65 86. Официальный дилер «Т-Моторс».
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Newradio.ru.
11: Новое.
12: Новое радио.
13: Я помню.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Супер-пупер. Название сегодняшнего дня, как бы это банально звучало, но тоже прекрасное, замечательное, великолепнейшее, более того, летнее. Пусть все самое прекрасное обязательно произойдет, и давай к этому постепенно приближаться.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
3: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
3: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
3: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
3: Я не говорил такого.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют. Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верно. Решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
5: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
6: Новый парк активного отдыха Кувырком в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172-0+.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
9: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
10: Только в июле.
9: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
11: Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
14: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новое радио.

Фредди Свимс на новом радио и его мистер Всезнайка. Классная песня, вообще очень нравится. Очень по-вечернему, очень по-летнему погружается в наши уши, а мы погружаемся в самое приятное расположение недели. Естественно, под суперхиты и суперновинки, к которым очень скоро обратимся. Еще сейчас заглядывал наш Олеженька, которого ты прекрасно знаешь, и говорит: всем расскажи, что очередная серия Красногорского парка вышла 5 минут назад. Гоу смотреть!

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Тутуб – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16+. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк 6+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
9: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
10: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: так жестко в кресле залип, что вообще как будто бы выпал из мира. Если бы Дорогуша не вошла в студию, я бы, наверное, сидел бы так вот. И даже, наверное, и... А чего? Отморозился бы, короче, по полной программе и забыл бы, что вообще на работе нахожусь. Но ничего, будем бодриться. А ты, кстати, надеюсь, уже рабочее место покинул и двигаешься в сторону удовольствий? Ну, я надеюсь, что так оно и происходит. Это новое радио, суперхиты, суперновинки всегда.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
7: Белые медведи в Магнитогорске?
8: Белые медведи в Магнитогорске!
9: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
10: Билеты в продаже 0+.
11: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск.
12: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Мэвилэн! Салют, ребята! Вы слушаете новое радио Вилэн. Меня зовут Эви. Со мной, как всегда, мистер Усишкин.
1: Мое почтение.
0: На самом деле, у меня не такое радостное настроение. Почему? Я, значит, сегодня наблюдала прекрасную солнечную погоду за окном. Мне было ужасно лень покидать свое помещение, окей, дом, потому что я смотрю «Клан Сопрано», я досмотрела первый сезон, так далеко я никогда не заходила. Я начала второй сезон. Мне очень нравится. Из наблюдений. Оказывается, помнишь, я тебе говорила, что ни одна фотка задницы не набирает столько реакций, как фото ног в интернетах.
1: Ступни именно.
0: Да. Потому что фуд-фетишисты заполонили этот мир. Но я пошла дальше. Сегодня я выложила просто, что я смотрю «Клан Сопрано» и написала это мой первый раз. Такого количества реакций я не собирала даже ступнями. Мне все пишут самый популярный коммент: «Я тебе очень завидую». А второй самый популярный коммент: «Какая же депрессия тебя ждет в конце?»
1: Ну, кстати, не соглашусь.
0: Да?
1: Нет.
0: А мне очень многие написали. Ну, человек 7 точно мне
1: это
0: написали.
1: Это очень тонко чувствующие, уж не знаю, чего, эмпаты, какие-то там переборщики.
0: Это я же такой эмпат. Очень остро чувствующий эмпат.
1: Ну, давай еще скажем, что за Гандальфини Джеймса, он уже и умер давно.
0: Ну, все, ладно.
1: Хватит, да? Ну, хорошо.
0: Все. Значит, спойлер не кидайте, мне все очень нравится. Итак, вот к чему я это? Я вышла сегодня пораньше, думаю, прогуляюсь, дойду до работы пешочком, вот эти, превращу эти 20 минут в 40, пройдусь по набережной. Я 3 раза попала под дождь. Дождь шел 30 секунд, заканчивался опять 30 секунд. Я как полумокрая крыса сижу, и у меня начала болеть голова. И я думаю, мне лень не смотреть сериал и делать что-то кроме этого. Или это какое-то давление атмосферное, оно на меня вот давит, и я прям чувствую глазами, что
1: недостаточное количество миллиметров ртутного столба, по всей видимости.
0: Потому что так ощущается. Вот я прям сейчас прям чувствую, как у меня начинает болеть голова.
1: Так, ну ладно, давай сейчас проверим, насколько ты хорошо смотришь «Клан Сопрано». Ну что, как там, Кармайн?
0: Этот вопрос тоже мне задали. Я специально не гуглила, потом загуглила. Это будет только в 3-м сезоне. Да.
1: Нормально, спрашивала тебе.
0: Да, это будет, я до этого момента еще... Это будет в 3-м сезоне.
1: Понятно, а было там уже вот это... И как только я думал, что я вышел...
0: Вот это было. Серию я только что закончила смотреть. Это
1: еще много раз будет, это кайф. Это кайф, это еще и в том числе про данную композицию, дорогие друзья.

0: Она, кстати, не разгонится больше,
1: можешь начинать. Да, она уже успокаивается. Значит, впереди выходные. Самое время спросить, кто что будет делать, потому что я завтра планирую, наконец-то, с Матвеем Малинкиным, это мой средний брат, младший все еще.
0: Вася.
1: Есть еще Вася, да.
0: Да.
1: Поехали в гости, собственно, к Васе Малинкину. Мы едем в Зарайск, не в Ярославль, а у меня родители тусят сейчас в Зарайске. Я в прошлый раз говорила, что
0: то
1: это
0: есть,
1: что-то
0: подожди,
1: там...
0: Подожди, подожди, Ярославль — это рай?
1: А это Зарай! Я в прошлый раз как-то говорила,
0: Ярославль — это рай?
1: Я в прошлый раз как-то говорила, что это как будто бы...

0: вокзала. Он выглядит очень модно. Но есть нюанс. Там есть, значит, вкладка расписания.
1: Сайт автовокзала наверняка делал Лебедев за 14 миллиардов.
0: Примерно так, потому что он не работает. Ты заходишь на вкладку, нажимаешь расписание автобусов, она не открывается. Купить билет не открывается. И когда в поиске он предлагает выбрать пункт, куда ты поедешь, Москва, Зарайск отсутствует. Я начинаю сомневаться, что сайт, который я нашла, другой, говорит правду, и что этот автобус существует. Но я хочу верить, что мы завтра все-таки... Ну,
1: нормально, доберемся, да.
0: Потому что Блаблакар я
1: отрицаю. А сегодняшний вечер ты, получается, исключаешь, да, из выходных?
0: Сегодняшний вечер я знаю, чем я буду заниматься. Я буду делать такос и смотреть «Клан Сопрано». Да, я считаю, что это безупречно, идеально. К тому же вот такой вот дождичек. Ну зачем? Я всю неделю зачем-то вечерами гуляю. И с братом, собственно, вчера обсуждала это, что... лето, надо гулять. Вот сама ушла гулять, его тоже выперла из дома, он тоже уехал гулять. Вот
1: как будто в этом такой немножечко бракованное, поэтому нормально. Там чуть-чуть и следующее уже будет вот по-нормальному.
0: Ну, лето, правда, какое-то, если честно. Мне грустно. Я хочу, чтобы вам тоже было немножко грустно. Простите, мы же друзья. На следующей неделе август.
1: Сейчас вот ты разогналась.
0: На следующей неделе август.
1: Ну ладно.
0: Правда, в субботу, вот ровно через неделю.
1: Мод начнет стричь баблища.
0: Да, все верно, потому что август — это ты.
1: Все так.
0: Ну, мне кажется, что это лето самое быстрое из всех, что было. Мы каждый год об этом говорим.
1: С математической точки зрения это уже все логично.
0: Не хочу вообще вдаваться эти ваши математические вот эти вот, вот как ты сказал?
1: Точки зрения.
0: Вот эти точки зрения мне вообще...
1: Миллиметры ртутного столба.
0: Мне они вообще не нужны, потому что почему июнь длился 15 минут, июль вообще я не поняла, что был июль. Ты понял, что был июль?
1: А я июль в целом вообще не замечаю никогда.
0: Что это было?
1: Из года в год это весь какой-то отсутствующий. Даже те, у кого день рождения в июле, мне кажется, у ребят какой-то сбой произошел.
0: Это какой-то бред. Я вообще не поняла, что был июль. Я вот помню день рождения подруги, корпоратив, на следующей неделе август. Классно. А что все остальное время?
1: Я своих июльских родственников даже никогда не поздравлял с днем рождения. Такое ощущение, что у них просто его нет.
0: Ты ловко придумал. Да. Интересный аргумент.
1: Очень даже меня описывающий прям грамотно.
0: Используйте.
1: Я бы и свой день рождения тоже в июле бы хотел. Так, и как только я подумал, что завязал...
0: Ага, не, я затащили.
1: Обратно.

0: Значит, я начала вам говорить про то, что мне было лень сегодня себя вытащить из дома, но я все-таки вышла пораньше, чтобы походить, так сказать. И тема сегодня вот об этом. Как часто вы вообще ходите пешком? Сколько вы ходите пешком? Верите вы в эту волшебную цифру в 10 тысяч шагов? Потому что мне попадалось очень много всяких, хотел сказать, статей. Какие статьи? Рилсов? Вот это любимая статья современного мира.
1: Я изучал вопрос.
0: Да-да-да.
1: Я посмотрел 8 рилсов.
0: Вот-вот. И о том, что на самом деле... Я не могу больше говорить фразу на самом деле. Я устала ее говорить. Зачем ты подарил ее моему мозгу? Она так хорошо связывает между собой предложения.
1: Да. Я тебе подарил комплекс на эту фразу.
0: Спасибо. Я не замечала за собой, что я так часто ее говорю, пока не начала об этом думать. Короче, смысл в том, что можно ходить и 7 тысяч шагов, и 6, и 5, и 8. Главное ходить. Вот в чем смысл. И у всех эта цифра,
1: если хочешь идти, иди.
0: Да. Если хочешь забыть, попробуй забудь. Только знаешь, что в конце.
1: Не, ну смотри, какой результат тебя вообще интересует. Потому что можно быть спокойной вот толстячком, как я, и ходить 10 тысяч.
0: Ты не толстый.
1: Ладно. Ну 10 тысяч ходить... Ну 93 килограмма, извините.
0: Ты не толстый.
1: Хорошо, не толстый. Ну, короче, дело в том, что ты можешь быть дрищом, ездить всю жизнь на машине и не париться. Все же от калорий зависит.
0: Ну, всего в целом, если мы берем не похудение как цель, а просто здоровье тела... Нет, в целом здоровье тела, чтобы в старости у тебя колени сгибались и разгибались и прочее, это же все равно очень полезно быть мобильным, чтобы суставы... Да. Потому что когда долго сидишь, вот знаешь, вот когда на унитазе сидишь примерно минут 40, у тебя ноги отнимаются. А вот представь, если ты всю жизнь просто сидишь, так у тебя по-любому ноги отнимутся потом. Надо ходить.
1: Привет всем офисным сотрудникам.
0: Вот, поэтому сегодня мы обсуждаем, как часто вообще ходите пешком, потому что я знаю эту историю. У меня яркий пример из жизни. Это мой папа, который какое-то время у него не было машины. Он очень много ходил пешком, он открыл для себя велик и прочее. И потом машина появилась не так давно. И все, теперь, когда я приезжаю в гости в Ярославль, я понимаю, насколько он с ней сросся в одно целое, потому что начинается из серии «Мне вот на вокзал...» у меня
1: мусор выносит.
0: Да, вот настолько. Потому что в Ярославле все близко, у меня родители живут не очень далеко от ЖД вокзала Ярославля главного. Идти туда очень медленно, минут 15 максимум. Ну, 20 — это если ты будешь еще на каждом светофоре останавливаться и прям ждать и пропускать кого-то. И он всегда: «Да давайте доедем». «В магазин?» «Да давайте доедем». «Тебе дойти?» «Да давай я тебя довезу». На все. Он как будто ищет повод, чтобы сесть в машину и проехать 5 метров. Поэтому я знаю, что когда у тебя тачка, ты с ней срастаешься, и тебе очень сложно ходить пешком. Отсюда мой вопрос. Как часто ходите пешком? Сколько ходите? И тут, так как пост уже закинут в соцсети, тут уже люди кидают свои скрины. И мне на самом деле, я думала, что все будут кидать: «Я хожу 3 шага, и все, я ленивый». А тут 42 тысячи шагов.
1: 42 тысячи. Я жду теперь Сережу. Сережа, ты меня наверняка слышишь, пожалуйста, пришли свой скрин, да, к нам в мессенджер, пусть все обалдеют сейчас массивно.
0: 38 тысяч шагов.
1: 38, подожди, ну это...
0: Вот, 4 тысячи,
1: да?
0: Нормально.
1: Вот наш человек,
0: это нормально.
1: Да?
2: В выходные новое радио превращается в...

0: Реклама. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginus по адресу Зеленый Лог, 53.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
9: Только в июле.
8: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
10: Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Бытовая жизнь вполне себе достойная, если есть сушилка для белья напольная. Вариантов применения не счесть, когда стремянка в вашем доме есть. В сети магазинов «Милый дом» напольная сушилка для белья в ассортименте от 899 рублей. Стремянка с 5 ступенями – 2199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
3: Новое

0: www.radio.ru.
1: Новое радио.
2: Новое на новом. Тима Белорусских. Мысли.

0: твоя подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Видимо, мои рекомендации синхронизировались с твоими, потому что мне попалась какая-то максимальная тупость. Шампунь 72 в одном появился в России.
2: Его еще есть, можно,
1: для,
2: я полагаю,
1: мужчин. Итак, ага. Что сюда входит помимо шампуня, геля для волос? Например, пена для рук. Губная паста. Что это такое вообще, губная паста? Смазка для замков. Средство от комаров. Средство для чистки золота.
2: Смазка только для замков.
1: Назови мне любую цифру от 1 до 72, и я тебе скажу, с какой задачей справиться.
2: 37,
1: погнали. 37, крем для массажа.
2: All right, 69.
1: Естественно. Средство от садовых вредителей.
2: 21.
1: 21, средство от запаха ног.
2: Могли бы что-нибудь другое придумать на 21-м.
1: Да, можно.
2: Так-то. В общем, с креативом немножко хромает.
1: Клей,
2: она, конечно,
1: герметика, чистка ковров, средства от плесени, шампунь, естественно, гель для душа, зубная паста и прочее. Мне кажется, если это действительно бы не было фейком, то у любого уважающего себя холостяка дома такая бы штукенция точно была. Потому что как-то я оказывалась в холостяцкой квартире, и там вот стоит огромная такая, стояла бутылка двухлитровая, на ней было написано «мужской гель 2 в 1, шампунь и гель для душа». Пахло это все вот этим вот ядреным морем, выглядело несимпатично, и ты думаешь, а, ну в целом...
2: Ну слушай, когда ты холостой, тебе, в принципе, было бы вот просто в идеале, чтобы заносили такую, как собакам, большую упаковку корма, но я бы насыпал и был бы счастлив. Там еще количество вот нужное, там, бжу, и вообще то же самое с шампунем. Как ими люди пользуются? Ну вот как, у тебя наверняка стоит там для рук,
1: конечно,
2: для шеечки, для ладоней. Вот эту вот штуку мы берем на ступни, капаем на ступни. А у мужиков вот что на голову ты нанес, и это все потом начало капать по остальным частям тела. Ты так чук-чук, потом где-то не хватило, так, ай, ладно.
1: Жук-жук-жук.
2: И все, и шикарно, и идеально, и все просто прям лучше.
1: Но это не у всех так. Есть мужчины, которые тоже любят всякие банки прикольные.
2: Да.
1: Мы их осуждаем или нет?
2: Да нет, конечно, ну, что их осуждать там.
1: Восхищаемся.
2: Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Тут, значит, новости из серьезных источников, которые позволяют нам сегодня вечером поднять шампанское за страну, за отчизну. Потому что Россия по итогам года стала, в общем, вошла в топ-5 по темпам роста числа долларовых миллионеров.
1: Да что ж такое-то,
2: да,
1: опять? А где эти,
2: а знаешь,
1: долларовые миллионеры?
2: Долларовых миллионеров, вот если вот брать такую базовую цифру, в России 447 тысяч человек. 447 тысяч человек имеют 1 миллион долларов и больше.
1: Я думаю, что этот опрос проводили на Патриках, и, скорее всего, там немного другая выборка.
2: Да.
1: Какие 447? Ты хочешь сказать, что 3 Сызрани – это все миллионеры? А сколько в Сызрани людей вообще живет?
2: Тысяч, наверное, 150-200.
1: Ну вот я говорю, 3 Сызрани – это все миллионеры. Долларовые причем, необычные долларовые.
2: Ну а что нет-то?
1: У меня тоже в Sims 3, я в Sims 3 играю, у меня там каждая моя семья, которую я строю, они у меня миллионеры, потому что я без кодов не играю. Ничего делать нечего. Продавать дверь, чтобы пиццу купить? Зачем? Это моя жизнь.
2: Ну, собственно, ты вот эти новости читаешь и понимаешь, почему Григорий Лепс, он, ну, сказал, что на 300 как бы жалко,
1: да, да,
2: людей.
1: Ура, спасибо.
2: Так подожди, отмечать-то будем, радоваться?
1: За кого? За других?
2: За земляков.
1: Ага. Всяко.

0: Прием. Не, смотрю, поезд, который по Гарри Поттерскому маршруту курсировал где-то там в районе Великобритании, сейчас по Зарайску катается.
1: Да, что случилось?
0: Ну вот, я комментарии читаю по поводу шагомеров и так далее, и вот нарисован, значит, ретро-поезд такой, который атмосферно двигается в Зарайск.
1: Правда?
0: Да. Один из самых уютных маршрутов выходного дня. Вот так вот пишут нам.
1: Блин, ребят, круто, спасибо. Я потому что ничего не знаю, только по рассказам родителей, которые нас туда заманивали последние месяцы. Вот мы едем, о том, что они просыпаются утром, идут пешком, покупают молоко у какой-то бабулечки местной, несут его домой в бидоне. Когда последний раз ты молоко в бидоне вообще видел, лицезрел, пробовал?
0: Ну, я не фанат глистов.
1: Я тоже, я вообще молоко не люблю, но как явление в этом что-то да. есть, знаешь. Я уже вижу, как я выкладываю сторис, пишу, сбежала от суеты, подальше от городского шума, да, мое да, место да. силы. Плюс они
0: живу
1: предложили...
0: Живу без интернета, как же прекрасно.
1: Да. Ребят, сейчас не могу никому ответить, как будто я и так кому-то отвечаю, я и так никому не отвечаю. Извините. Но, значит, Вась Малинкин увлекся рыбалкой, и вот он уже там даже ловит какую-то рыбу, которая похожа на рыбу, не просто килька из банки. И предложил нам с Матвеем, что если мы хотим, мы можем поспать на улице в палатке. Не уверена, что это гостеприимство, но
0: это,
1: он...
0: кстати, прекрасный вопрос вообще в целом к людям. Вот спать в палатках, кто-то от этого реально кайфует, а для кого-то это просто какое-то мучение и вообще признаки жизненной недоразвитости.
1: А вот мы и разделились, потому что Матвей сказал, что он никогда в жизни в палатку не залезет, это холодно, неудобно, он не выспится, а мне почему-то кажется, что как будто в этом что-то есть. В спальник вот так укутаться, ты просыпаешься на природе, в природе ты природа, как будто в этом что-то есть.
0: Ну, ты знаешь, я как в прошлом такой регулярный посетитель всяких разных фестивалей с палатками, могу тебе сказать, что некоторые люди настолько сильно прокачались, что у них палатка покруче квартиры.
1: Есть такие, да. Я видела. В Гарри Поттере, кстати, было такое. Ты смотрел Гарри Поттер вообще?
0: Что-то
1: ты смотрел Гарри Поттера?
0: Что-то видел. Ну, я оставил на будущее, когда у меня
1: ты не смотрел
0: дети,
1: Гарри...
0: чтобы было
1: ты не
0: вот удовольствие.
1: Ты не смотрел Гарри Поттера?
0: Ну, какую-то серию видел. Там.
1: В смысле, какую-то серию?
0: Я не смотрел «Властелина колец» ни одного.
1: Это на меня вообще наплевать.
0: Хорошо. Не смотрел «Звездные войны» ни
1: одного. Вообще тоже плевать. Я хорошо. Тоже не смотрел. Ты не реально не смотрел Гарри Поттера?
0: Ну, я не симпатизирую.
1: Было?
0: Детство?
1: А, ну,
0: Гарри
1: у тебя
0: Поттер
1: юность
0: вышел,
1: была?
0: Когда у меня такие усы были вообще.
2: Официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации.

0: 12+. Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-Банк» 6+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Вернем.

0: ТБ Вау 0+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру.

0: Пятничный вечер, мы обсуждаем, ходите ли вы пешком. И вот все, что я вижу, у меня зависть и гордость.
1: Я удивляюсь, люди скидывают, значит, скрины там 15 тысяч шагов, 20 тысяч шагов, да. Еще и больше. Ребят, ну это же по 3-4 часа идти.
0: У меня такие показатели только когда я гуляю. Если я встречаюсь с подругами, именно гулять, да. Ходить, это одно. Потому что обычно у меня, ну, если наберется...
1: 1008 уже хорошо.
0: 1008 это прям очень хорошо.
1: Да.
0: Но мне от этого обидно. Вот это вот на ежедневно 10-15 тысяч стабильно. В каком городе вы живете? Почему? Мне просто, я знаю, что мне от дома до работы, вот если я весь день буду лежать дома, ничего не сделаю, просто схожу пешком на работу, вернусь обратно, у меня будет 4000 шагов. Это получается мой минимум.
1: И 4 обратно. Вот тебе и восьмерочка.
0: Нет, нет.
1: А, туда-назад.
0: Всего 4. Всего 4. Это если я еще, знаешь, решу обойти дом и вот тут тоже пойти чуть-чуть подольше, там, перейти дорогу чуть подальше.
1: При этом, знаешь, как все относительно, как Дарья пишет, у нее 9500 шагов в среднем.
0: В среднем.
1: Скажу немного. Хотелось, видимо, побольше. 50 тысяч шагов. Это у нас мистер робот Александр. Ну, у него собака, я смотрю, хаски, по-моему, ну тут.
0: Наверное, вот 3 часа с хаски гуляет, а потом дома лежит весь день.
1: Да,
0: как вы это делаете? Нет, мне бы хотелось, чтобы я каждый день ходила по 10-15 тысяч шагов. Особенно после того, как Роман Саныч сказал, что бег это отстой для коленей и прочего-прочего, и нужно ходить.
1: И в это верить всегда хочется. Дальше сообщение. Со временем ты перестаешь обижаться на таксистов, которые встали где-то далеко от твоего подъезда, потому что в голове включается, ну и хорошо, пройдусь пешочком немножечко, дяденька, спасибо тебе, и можно даже чаевые оставить в таком
0: вот
1: случае.
0: Вот Александр прислал вот то, как выглядит моя жизнь. Вот смотри, у него, у человека, воскресенье 32 тысячи шагов, понедельник 21 тысяча шагов, дальше 2, 3.
1: Вот это нормально. Вот это наш человек.
0: Я называю это баланс. Воскресенье и в субботу, если сложить, это 50 тысяч. Ты, считай, отработал за неделю сразу. Неделю можно... Я тоже, на самом деле, когда... Давай за каждое на самом деле что-то делать.
1: За каждое что на самом деле?
0: Да.
1: Давай. Давай, я буду фиксировать.
0: Давай, какой-нибудь штраф мне нужен. Я хочу от этого отучиться. Я не верю, что я говорила на самом деле так часто с тех пор, как ты сказал, что все блогеры используют это связующее.
1: Угу.
0: Давай придумаем наказание. Что делать мне?
1: Слушай, а что плохого в блогерах? Ну, это я, допустим, говорю,
0: ничего.
1: Что скудоумные ребята там частенько,
0: ну, я теперь тоже
1: с ограниченным словарным запасом.
0: Я себя так
1: но
0: и ощущаю.
1: Но я так не считаю.
0: А я себя так ощущаю. Да? Как будто на самом деле можно заменить на что-то другое. Я сейчас это сказала как фразу, которую заменить.
1: Да.
0: Ее можно заменить в целом. Во, в целом.
1: Лучше тогда в общем
0: в
1: и
0: общем.
1: Целом, потому что будут докапываться.
0: В общем и целом. Да, надо просто... придумать, надо с этим что-то делать. А еще знаешь, что я узнала? Тоже, я об этом никогда не думала. Вот ко мне приезжала сейчас моя подружка, она меня ниже сантиметров на, ну, 30, окей? Мой рост 1,78 м, у нее, ну ладно, на 20 с чем-то. И в конце дня мы с ней ходили на ВК-фест, и я смотрю, у меня там за день 12 тысяч шагов, а у нее 19. Хотя мы ходили вместе. Это как? Она лилипут или у меня просто шаг 4 метра? Тоже как это считать? Я, может быть, и хожу эти 10 тысяч, просто у меня шаг огромный, потому что я шпала. И нет, не засчитано.
1: Засчитано.
0: Просто это... Я не знала, что так считается. И вообще, мне кажется, что телефон врет, и там каждый день 10
1: тысяч. По-хорошему, потому что, там, не знаю, ты трубкой трясешь, и вот тебе уже шаги наматываются.
0: Ты думаешь, это считается так?
1: И так тоже,
0: а как
1: да.
0: Это? Подожди, а как это считается? Как вообще он считает, сколько шагов?
1: Это то же самое, как таблеточка понимает,
0: да.
1: Куда нужно попасть, чтобы у меня... Животик перестал болеть.
0: Да.
1: Да, и чтобы вот
0: и как
1: кудель
0: вообще,
1: встал на
0: как
1: место.
0: Почему, как и почему фотография получается прямоугольной, если объектив круглый?
1: Именно что. Или ты смотришь, вот, пожалуйста, прямоугольный монитор перед глазами.
0: Да.
1: Да, а картинка вроде целиком вот тут человечки нарисована.
0: Непонятно, блин, вообще.
2: Эви Ланд на новом радио. Реклама.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
12: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
13: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Я очень много говорю про грядущий отпуск, и мы, кажется, определились со страной, и вот только что вышла новость, что с 1 ноября эта страна вводит визу. Поэтому нужно точно туда идти пешком. Мы же про пешеходы сегодня.
1: Очень в Португалии распространена вот эта вот история ходить пешком там по 100, по 200, по 300, по 400 километров.
2: Что?
1: Там целые маршруты, да, пешие.
0: А у нас тоже такое началось. Какой-то есть маршрут до Сергиев Посада из Москвы пешком. Какая-то девушка его прошла, и потом это начало форситься. И потом еще в прошлом году летом было популярно у блогеров ходить пешком, выбираешь станцию метро и проходишь ее полностью. Как тебе такое развлечение?
1: Ты имеешь в виду ветку?
0: Ветку, да.
1: Ага,
0: прикольно. А я сказала, что?
1: Неважно.
0: Да, не... Ветку, да-да-да.
1: Главное, что не сказала на самом деле.
0: Я пока держусь.
1: Молодец, контролируй себя. Ну вот ты хочешь в какую-то страну поехать? Я тебе скажу, в страну, в которую не нужны визы только гражданам России. Опа, это страна Северной Кореи. В общем, 400 российских школьников отправились в летний лагерь Сондовон в Северной Корее. Первый комментарий, знаешь, какой?
0: Какой?
1: За что?
0: Ну, что-то в этом есть. Нет, что-то в этом есть. Я думаю, что они приедут очень дисциплинированными.
1: Это, кстати, правда. Я же был в Северной Корее.
0: А и ты очень дисциплинированный. Я очень дисциплинированный. Ты самый дисциплинированный человек.
1: Именно что. Вот, и там, конечно, дисциплина у тебя, ну... Хромать не перестает. Ты катаешься одними и теми же маршрутами по городу, который не такой-то уж и гигантский. Вот. Ну и, грубо говоря, знаешь, вот ты приезжаешь в Москву посмотреть, а тебя катают вот по Тверской и по Арбату. По Тверской, по Арбату, туда-сюда, туда-сюда. Ты говоришь, подождите, мы здесь уже проезжали 10 раз. Нет, это совсем новые улицы. Вы-то не глупить, то что, глупость несете? Мы вот сейчас в одну уехали, в другую. Ты думаешь, да даже, блин, машины те же самые стоят, что и у вас.
0: А главное, как сразу замечаешь...
1: А ты докажи, что это не те улицы.
0: Вот. И замечаешь, как прекрасен мир без интернета. Вспоминаешь вообще, что ты делал до того, как появился интернет. Книги какие-никакие начинаешь читать.
1: Ну, при отеле интернет, кстати, был.
0: Да?
1: Да,
0: при... А что за роскошь?
1: Ну, я им не пользовался почти. Там что-то $1 одна минута, что-то около того. Но...
0: $1 одна минута?
1: Что-то типа того.
0: То есть посмотреть фильм, это... Подожди. $120 посмотреть фильм...
1: Ну, а как? А что? Ну, и нормально.
0: 10 косарей за то, чтобы посмотреть фильм?
1: Ну, может быть, $1, там, 7 минут.
0: А на какой бы фильм ты бы потратил 10 косарей, чтобы посмотреть «Северную Корею»?
1: Ну, если я долго был бы один, то, мне кажется, мне бы и 15 минут бы фильма хватило за глаза. Кстати, вот эти ребята из Южной Кореи.
0: Гениально, очень хорошо, молодец. Да.

0: зачем? Никто бы не понял. Все бы подумали, что мы просто включили Daft Punk.
1: А.
0: И все.
2: Ну что, расскажи, что это еще прикольно.
1: Не, ну я тебе расскажу, как меняется восприятие мужчины девушками, когда у него не только есть кредиты, но еще и денег дофига. Вот смотри, одна девчоночка стримеру выдвинула ряд условий для того, чтобы отношения их все-таки сохранились.
0: Так.
1: И планочка-то у нее не сказать, что высока. Главное требование, чтобы он иногда убирался в доме, чтобы он подстригся, чтобы он принимал душ хотя бы через день, смывал за собой в туалете и пытался чуть более, питался чуть более сбалансированно.
0: Слушай, вообще мужчины могут сойти с ума, когда узнают, на что способна согласиться женщина, когда влюблена. Там вот эти все базовые минимумы, они стираются. Где меня находят, когда он высокий и смешно шутит? В любой шаурмичке, в Алтуфьево, я ее сама и куплю. И ему, и его другу, и себе. Поэтому любовь зла. Любовь зла.
1: Вот такие вот истории. Смывал за собой и мылся хотя бы через день.
0: Я почему-то знала, что ты именно на этом сакцентируешь
1: почему?
0: Внимание. Вот почему-то у тебя
1: ну,
0: лайф
1: а
0: такой...
1: потому что, да, смывать, если с утра до вечера, то это сколько
0: то
1: денег на воду уйдет.
0: Продолжаем, да, говорить
1: и про... И мыться, если каждый день, то тоже воды уйдет, ого-го.
0: Почему мужчины так любят шутки про фекалии? Объясни мне.
1: Про фекалии...
0: Да.
1: Это самые смешные.
0: И
1: а
0: все,
1: еще
0: что
1: есть,
0: с ними связано.
1: Да, еще есть запрещенная, значит, тема из нескольких букв. Тоже шутки смешные, но нельзя.
0: Вот и думаете, что он имел в виду.
1: Да. Кстати, пишут, что певца Оскара, помнишь такого?
0: Помню.
1: Который вот в Штатах скитался,
0: да,
1: там уже много лет. Что его, ну, грубо говоря, люди, которые к нему неравнодушны, хорошо относятся, все-таки его прям силой... в Россию вернули, и сейчас он проходит где-то лечение.
0: Ничего себе.

Red на новом радио, и вот под эту песню очень хочется рассказать о таком уникальном, прекрасном и замечательном приложении, как Radio Hub. И вот что искусственный интеллект говорит нам про эту нашу замечательную штуковину.

0: сигнал. Минималистичный дизайн. Ну, в общем, все самое лучшее из мира радио перекочевало в интернет частично. И в нашем приложении Radio Hub собралось воедино. Пользуйся с удовольствием. Там же, кстати, можно найти и выпуски вот этого замечательного проекта, сделанного с любовью.
1: Эти треки были новыми, когда нового...

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Уан.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.
0: Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: No.

0: На новом лирик немножечко так обволакивающие нежнятинки вечеру раздал, но от него, в принципе, это всегда и органично получаем. Ребятушки, в обозримой перспективе будем органично получать именно тот динамический заряд, который нам раздает М. Хаслер, таким образом открывая выходные. В общем, его сет регулярно уже через 10 минут здесь, на новом радио.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
4: Услышь весь район, новое что это...

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Припати. By DJ

0: Припати by DJ M. Hustler на новом радио. Реклама. Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Новое радио.
1: Новинки. Всегда в это время говорю, что если ты меня отчетливо слышишь, то, по всей видимости, твои выходные пока еще не в той самой желанной стадии. Но все обязательно будет. Красивого продолжения.

0: который сегодня ни ты не произносил, скорее всего, ну и я точно не произносил, а потому что на работе, вот, если ты меня сейчас тоже внимательно слышишь, то, скорее всего, явно находишься в пределе. Вот, Макс Астахов, ведущий выходного, вот также сейчас в пределе, ведет, значит, крутой, в общем, мероприятие какое-то, завтра о нем обязательно расскажет, скорее всего. Вот, а может быть, не расскажет, но в любом случае придет на работу энергичный, бодрый, свежий и так далее. Может себе это позволить? Мы же можем позволить суперхитов, суперновинок бесконечное количество. Отличного вечера тебе.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит.

0: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시라도

красивый фит, очень-очень красивый, и Coldplay очень давно нравится, и с недавних пор нравится южнокорейская группа BTS, которая уже давным-давно феномен, а до меня вот только-только дошло. Вот, еще до меня дошло завершение рабочей недели, попозже, чем у многих. Данил Михайлов до сего момента отвечал за саундтрек «Твоего вечера» на новом радио, а сейчас ушел и скатертью.

впервые в концертном зале нового. Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.com.

0: песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК. Видео. Реклама. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкаст».

джунгла. Его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.nuradio.ru.

Эти треки были новыми, когда нового еще не было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

было раньше. Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

радио.

0: Только на новом радио.
1: Ты говоришь, что я плохо танцую. Ты снимал на видео, из окна я видела. Думаешь, обиделась, парень? Нет.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.